0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: 89.1 FM.

0: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
4: Первое не пропустите. Радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям...
3: Да,
4: Первое радио.
2: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. Радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: 89.1 FM.

0: горячий песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Hey, what up, girl?

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой Витька.
0: Большие.
5: Wow.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио.
6: www.891fm.co. 89.1 FM.

0: удачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям... Дарк всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день 89,1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: Радио. Это 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
3: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
4: Звездочка 8383.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго.
6: Вы заслуживаете знать правду.
5: 944-1111. Интеллиго.
6: 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
7: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
0: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Srim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Srim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас. Любимый квас.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.

Очень прекрасная песня для того, чтобы пополнить свой воко, простите, буляр. Группа «Серебро», песня «Оу, мама», здесь на Первом радио в 8 часов 54 минуты. Мальчики и девочки, доброе утро. Как настроение? Я очень надеюсь, что оно у вас неплохое. Может быть, даже где-то хорошее. Ну, а если у вас настроение прекрасное, явно с вами что-то не так. Доброе утро, страна! Привет всем! Я понимаю, что вы уже не мальчик, юный барабанщик, но, тем не менее, эта мелодия появилась в эфире не просто так. Сейчас нужно сделать комплекс вольных упражнений. Попробуйте в ритм двигать какой-нибудь конечностью. А если у вас получится двигать двумя конечностями, вы просто ого-го!

0: композиция от Madison Avenue. Мы послушаем небольшой рекламный блок, после чего ближе познакомимся с Павлом Маргуляном. Ну а сразу после этого послушаем первый выпуск новостей за сегодня. Сегодня с нами в новостной службе Светлана Карабут. В общем, оставайтесь.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Жаркое лето в «Центр Кар».
5: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: «Центр Кар Азур».
7: Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
8: Голоса первого радио.
9: Павел Маргулян, ведущий программ «ПМ» и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
10: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
9: Павел Маргулян.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: Дональд Трамп рассматривает 2 недели интенсивных ударов по Ирану. Подробнее через несколько секунд. Девять часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале новой волны атак на Иран, которая может начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщили американские официальные лица. Ранее, в пятницу, он заявил журналистам, что планирует возобновить массированные военные удары по целям в Исламской Республике, чтобы заставить ее режим сесть за стол переговоров. Трамп подчеркнул, что если США нанесут Ирану достаточно сильные удары, то жесткий иранский режим в конечном итоге сойдет с дистанции. В Иране, между тем, считают сообщение о возможных ударах США и Израиля по Тегерану актом безумия. Об этом сообщило иранское новостное агентство ТАСНИМ со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности. Источник добавил: «Мы подготовили комплексный план ответа и полностью готовы. Наш удар будет нацелен на жизненно важную инфраструктуру Израиля и американскую энергетическую инфраструктуру в регионе». Армия обороны Израиля и Шабак сообщают, что в минувший четверг в районе города Газа был ликвидирован Абдаль-Рахима Абдаль-Хая Юсеф Карди, заместитель командира звена в боевом крыле Хамаса. Одновременно Карди работал врачом в больнице Шифа. Карди участвовал во вторжении на территорию Израиля 7 октября. В начале войны он был среди тех, кто удерживал в заложниках похищенных Роми Ганен и наблюдательницу Ноа Марциана. А после ее убийства он был причастен к удержанию ее тела на территории сектора Газа. В ходе войны и особенно в последнее время Карди продолжал настаивать на осуществлении терактов против сил Цали и мирных граждан. Террорист был ликвидирован ударом с воздуха. Командир бригады Гевати полковник Нетанель Симха завершил разбирательство в отношении большинства бойцов батальона Цабар, которые в четверг ранее самовольно покинули базу с Детейман, скандируя оскорбительные лозунги в адрес офицеров. 14 военнослужащих, признанных организаторами акции, получили по 30 суток военной тюрьмы. Кроме того, их выведут из состава боевых подразделений. Еще 2 военнослужащих, которых также считают одними из организаторов инцидента и которые явились в часть в течение ночи, предстанут перед командованием позднее. Один боец до сих пор не явился на разбирательство. Около 80 других военнослужащих, которые покинули базу, но впоследствии вернулись, пройдут командно-воспитательный процесс, направленный на укрепление дисциплины. Напомню, в минувший четверг группа военнослужащих старших призывов покинула базу в знак протеста против действий командиров, которые распорядились снять установленные ими таблички и символы. Офицеры бригады начали разъезжать по окрестностям на автомобилях, пытаясь найти бойцов и вернуть их на базу. Опубликованные видеозаписи получили широкий резонанс в соцсетях. Глава МИД Италии Антонио Таяни вчера объявил о временном прекращении действия Шенгенского соглашения с Испанией в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов в автономный город Испании Сеута. Временно

0: Приостановка Шенгенского соглашения с Испанией, необходимые выборы для защиты безопасности наших граждан и обороны европейских границ, приводят СМИ его слова. Он отметил, что данный кризис напоминает странам-членам ЕС о необходимости совместными усилиями охранять границы Евросоюза. Министр добавил, что для сдерживания потоков нелегальной миграции в Евросоюз, которая грозит в том числе терроризмом, нужна коллективная работа. Как сообщалось ранее, свыше 40 тысяч нелегальных мигрантов прорвались за последние дни из Марокко в Сеуту на севере Африки. При этом, по некоторым оценкам, это число могло доходить до 50 тысяч и даже превышать эту цифру. В связи с этим, накануне премьер Италии Джорджа Мелони предупредила Мадрид о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. И о погоде. Сегодня на всей территории страны температура воздуха будет выше среднесезонной, очень жарко, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме днем 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 32, в Бершеве 41, в Эйлате 42. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.
1: Что это за свет?
2: Александр Герцевич на улице темно.
1: Солнцев, Солнцев, Александр Солнцев.
3: Чего там? Все равно.
4: 9 часов и 5 минут. Какое прекрасное сочетание цифр, которое я в обычной жизни будних дней просто не встречаю. Как дела, мальчики и девочки? Как настроение? Расскажите, поделитесь. Вдруг оно у вас хорошее? Пока что.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
7: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
10: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
11: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
10: Андрей Эрнштейн.
12: Первому радио 25 лет.
13: Ну, я же тебя не хотел, чтобы вечно ждать тебя.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Ну, такое себе чувство, если честно. Хотя иногда чувство пустоты – это то, чего бы хотелось, ну, лично мне переживать. Доброе утро, мальчики и девочки. Здрасте.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните *6120 «Admetis Rim» Ришон Ле Цион *6120 в соответствии с уставом мероприятия.
7: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: И только попробуйте завтра программу пропустить.

0: Реклама.
1: Филиалы DAX Ришон-Лицеон и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицеон, Лещанский 3, Ашдод, Ждерот-Вайцман 2.
2: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
3: Вкусно.
2: Лицкий квас, любимый квас.
1: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон-Лицеон, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
7: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
6: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
8: Десять утра в стране.
9: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
8: Доброе утро, мальчики и девочки.
10: Здрасте.
8: Первое, кстати, между прочим, августа сегодня, если вы не заметили, июль сказал нам аривидерчи. Ну и в качестве напоминания оставил температуру воздуха плюс 98. Тем не менее, солнышко светит, птички летают, облака нет-нет, да-да. И я очень надеюсь, что сегодняшний день так и завершится. Тихим, спокойным, без каких-то экстренных новостей.

0: Реклама.
1: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Ашдот» – Шдерот Вайцман 2.
3: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
4: Вкусно.
3: Лидский квас. Любимый квас.
2: Жаркое лето в Центркар.
5: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
2: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
7: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
6: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: «Полный вперед». Программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии Евгений Вейнард. Традиционно откуда-то вещает, неизвестно из каких широт, высот.
2: Да, всем здрасте.
1: Где-то в какой-то части Соединенных Штатов, скорее всего, Женя находится, насколько я могу предсказать.
2: Я уже в третий раз в другой части.
1: Ну, просто уследить невозможно.
2: Это просто лето. Событий неимоверное количество. А мы выходим раз в неделю. Поэтому...
1: Да.
2: Ну, не успеваем.
1: Но, тем не менее, куда тебя на этот раз занесло? И насколько традиционно это для нашей программы?
2: Ну, ты же знаешь, я традиционен. Поэтому, когда у нас традиционный конкурс «The Elegance», значит, я на традиционном конкурсе. На сей раз опять с детками.
1: Ага, не тот ли это «The Elegance», на котором турбореактивные машины ездят?
2: Нет. Здесь не ездит ничего. Нет, точнее, все въезжает, как положено, своим ходом. И уезжает своим ходом. А вот так, чтобы там шастать внутри, нет, это на другой. Травка та же, просто в другом месте страны. Вот. А здесь все так тепло по-домашнему. Не хочется уезжать.
1: Цитирую классиков.
2: Да, теперь это уже классика. Как и было обещано организаторами, по сравнению с прошлым годом, ну, процентов на 50 стало больше. То есть из года в год масштаб увеличивается.
1: А ты можешь сравнить, потому что ты на всех бываешь везде.
2: Да. Именно так. Когда приезжаешь из года в год, ты видишь, как это трансформируется, развивается.
1: Значит, мы готовы принимать твои положительные эмоции.
2: На этом конкурсе две площадки, такие основные. Одна площадка, как я уже рассказывал раньше, в аутентичной деревеньке, которой там 150 лет, все домики настоящие, они просто поддерживаются. Все это, естественно, на берегу озера, из которого вытекает речка. В общем, живописное место.
1: Да, антуражненько.
2: Да. Просто вот входишь, и даже не важно, что там стоят какие-то суперантикварные автомобили. Там просто красиво, душевно, ну вот реально, абсолютно. Вот заходишь в эту деревеньку и упираешься глазками в Ford Model AC 1904 года. Это вообще фордовское начало-начал.
1: Ну, карета каретой.
2: Да, карета каретой. И привезли ее на этот конкурс из Индианы.
1: Это настоящая или это...
2: Это реальная, настоящая машина 1904 года, которая въехала сюда своим ходом.
1: Потрясающе. Это на бензине?
2: Да, это бензиновая.
1: С ума сойти.
2: Кстати, Стэнли не было в этот раз. То есть я имею в виду паровых машин. А, ну, должен сказать, что поскольку я был на сей раз как бы... Частично инсайдерская информация, поскольку я был, так сказать, соучастником всего этого мероприятия, и у меня был доступ...
1: Даже так?
2: Да. И у меня был доступ...
1: Подожди, с этого места поподробнее. Ну да, пора вскрыть интригу. Евгений у нас обладатель эксклюзивного Катерхэма, он же Lotus Super 7. Можно тебя, Женя, поздравить с удачным началом карьеры автомобильного коллекционера.
2: Фу-фу-фу. Через левое плечо. Да, короче, и по времени, и по зонам у меня был довольно свободный доступ. Довольно, абсолютно свободный доступ. Ну вот, когда ты приезжаешь и видишь зачехленные машины, когда ты стоишь и наблюдаешь, как машины въезжают, и поскольку, ну, понятное дело, что у тебя этот определенного типа браслетик на руке, вот поэтому все знают, что ты, как это, метка, свой. Не надо обнюхивать, облизывать, и так понятно, на тебе метка. Вот, поэтому... В любой момент к любой машине можно было подойти до того, как там появились зрители, скажем так. Кстати, насчет этой зачехленной машины. Ну, это всего лишь Packard 32-го года.
1: Всего лишь Packard.
2: С таким гигантским 8-цилиндровым мотором, 5-литровым. Да, вот его потом расчехлили, симпатичная штучка. А потом следом ты подходишь. Почему у меня на фотографиях нет людей? Именно по этой причине. Когда машины и природа. Вот. А потом ты, так сказать, поворачиваешь голову и взглядом натыкаешься на Auburn Bobtail Speedster 29-го года. Такой редкая штучка. Их всего-то было сделано 100 штук. Вот. А это... По номеру кузова она 12-я машина.
1: Потрясающе.
2: Вот. Но были штучки и более уникальные. Не по времени, да, не тем, которым там по 120 лет. А совсем, ну, например, на сегодняшний день в мире осталось только два Штейра 220, которые кабриолеты, 38-го года.
1: Потрясающей красоты машинка.
2: Да. Чем, опять-таки, реставрация просто уникальная. Я не знаю, было ли в оригинале такое цветовое сочетание. Слоновая кость с... темно-темно-вишневым верхом, да, капот и вот задняя часть. Это такой арт-деко натуральный. Но это немецкий Штайр. И в мире всего таких две машины. Ну, я даже не знаю, вот если проговаривать названия автомобилей, которые там стояли, насколько это...
1: Людям понятно, да?
2: Да, да.
1: Особенно по радио.
2: Да. Вот, например, стоял там замечательный, опять-таки, Packard Twin Six. Ну, это Twin Six, ну хорошо. Он, правда, 1916 года, то есть ему 110 лет, с 7-литровым мотором V12. Так, на секундочку.
1: В то время уже такие выпускали моторы?
2: Да, да, да, да, да. Когда тебе это открывают капот и показывают такую прелесть, это реально очень сильно впечатляет. Особенно, когда ты осознаешь, что этой машине 110 лет.
1: Ясно. Ну что ж, давай перенесемся на полянку, где не только столетние ретро-кары, но еще много интересных экземпляров.
2: Кстати, один из, как это, спонсоров этого конкурса, это GM. Вот, поэтому GM любит там выставлять всякие свои какие-то уникальные штуковины. На сей раз они поставили Pontiac Farago, который 1969 года. Вот, ну, это концепт, прототип.
1: Квадратный, длинный, бордовый, или как по цвету, непонятно, тут полутень.
2: Гнилая вишня с примесью черного.
1: Честно, вот... Я уже много видел всяких фотографий от тебя, но такого экземпляра я вижу впервые.
2: Ну, это концепт, он был сделан в одном экземпляре, хотя на самом деле был такой свободный дизайнер, как Farago. Вот именно в его честь эта машина и названа. Скажем так, в середине 70-х я попал на такой рассказ об этой машине в одном издании и был удивлен, насколько она, в общем-то, мне не понравилась, эта машина. Ну и тут я вижу ее живьем, подтверждаю, что она мне тоже не понравилась. Но это слабый концепт, откровенно слабый. Но опять-таки, 69-й год. Понимаешь, если мы будем брать 69-й год, европейские концепты и американские, ну очень сильно, ну очень большая разница. Но весь фокус в том, что CF – это не что иное, как когда отсыл к Кажиоло. Потому что европейский Кажиоло делал этот кузов. Проектировал Farago, а изготовили эту машину в Италии, в дизайн-студии Кажиоло. Просто туда были отправлены шасси Pontiac, вот, и там это все делали. Ну, как бы с этой точки зрения, это штучка редкая, действительно. Вот, а за ней стоит как бы известный всем нам Ford GT, но на самом деле это концепт.
1: То есть, в смысле, тот самый концепт Ford GT?
2: Да, 25-летней давности, которые потом начали выпускать мелкими сериями. Но это не серийная машина, это именно концепт. Тут хорошо видно, что тот счастливый случай, когда концепт не отличается от серийной машины.
1: Действительно. Сразу и не поймешь.
2: Да, а у этого Pontiac, который так нам всем странновато выглядит, 69-го года, у него так 370 лошадиных сил на секундочку. Для того времени это, в общем, не слабый запас мощности.
1: И очень футуристичные колеса для тех.
2: Слушай, если мы будем называть футуристичные автомобили 69-го года, можем далеко пойти. Не всякий современный дизайнер выдержит такого накала страстей. У него просто карандаш в такую сторону не повернется. Ну, значит, типа переходим дальше и смотрим. Это классика жанра, уже много раз виденные.
1: Да. Каунтаж и Миура.
2: Миура. И... Причем каждый раз, когда ты смотришь на эту машину, она... Я про Миуру сейчас. Собственно, и Кунтач то же самое. Они очень сильно впечатляют. Всегда. Ну вот всегда. Тем более, когда они стоят рядом. Я понимаю, что BMW M1 — это чуть-чуть другие годы. То есть там разница в 15 лет. Поскольку Джуджара и Гандини работали вместе в свое время, этот вечный спор, который теперь уже никогда не разрешится, насчет Миуры, ну, потому что Гандини просто уже с нами нет. И вот, значит, этот веер такой стоит. Вот спорная машина, вот чисто гандиневская, вот чисто джуджаровская.
1: Ну да. Еще там Ford GT новый рядышком.
2: Ну, на самом деле...
1: Мимо проезжал.
2: Там и Ford GT новый стоял, там и куча современных Lamborghini и Ferrari стояли.
1: Всякая мелочь, как ты любишь говорить.
2: Ну, на самом деле, на современные машины... В общем, нет смысла обращать внимание, ты их можешь увидеть на улице.
1: Это ты их можешь увидеть на улице.
2: А, извините.
1: Да-да.
2: Да, ну, традиционно, кроме GM, еще спонсорами были Ferrari. Ну, там стояла куча всяких новых. Вот, но должен сказать, что Люси не было.
1: Странно, все-таки новая Ferrari.
2: Уже кто-то перепродает, уже первое сообщение, что Люся попадает на аукцион. Но это не здесь, но очень так интересно.
1: Вторая рука, да?
2: Да. Машина вышла 2 месяца тому назад, у нас вторая рука.
1: Секонд-хенд.
2: И из особых эксклюзивов на эту же тему могу назвать Spyker C8, но в данном случае Это не купе, а редчайший кабриолет. Ну, родстер. Вот это реально редчайшая машина. Штук 150 было выпущено. Максимум 150 таких машин. На удивление, эффектный белый цвет. Большая редкость для спайкера. Они обычно серебристые или темно-серые. Вот. И черные, да. А тут, значит, белая машина.
1: С хромированными всякими воздухозаборниками.
2: Да. Это чисто спайкер. Вот это их фишка. Лобовое стекло без рамки сверху. Вот эти вот форточки, которые опускаются вниз, половинки, как у Countach, такого типа.
1: Шикарный автомобиль, но я так понимаю, что есть еще более редкий гвоздь программы.
2: Подходишь к такой совершенно уникальной вещи, как Ferrari 330 P4. Это 67-й год. Стоимость машины на сегодняшний день около 50 миллионов долларов. И тут, значит, первое, что я вижу, это ошибку в... Ну, на табличке ошибка. Машина 1912 года. Двигатель 6,3 литра V12. Подзываю работников, говорю, ребята, это какая-то странная ошибка, вам не кажется? Машина 67-го года, это официальная табличка. На что мне ответили? Ой, да у нас тут больше, чем 200 этих, там, 250, по-моему, табличек. Больше, чем 250 табличек, просто ошиблись, и не обращаю внимания. Я немножко остолбенел от такого ответа. Думаю, ну ладно. Это, в конце концов, ваша лажа. Согласится ли на это владелец машины? Ну, я, естественно, обратил внимание на остальное, что они написали. Ну, хорошо, да. Кстати, владелец Себастьян Коппола. А вот. А указано Ferrari RCR P4, а не 330 P4. Думаю, странно. Я как-то не встречал раньше такого. Думаю, может, они ошиблись. И здесь я начинаю перепроверять. И, о боги, я расшифровываю, что такое RCR. Racing Cars Replica. Это не оригинальная машина. Делают ее в Америке, используют оригинальный двигатель Ferrari, действительно, 6,3 литра V12 мощностью 650 лошадиных сил. В разных комплектациях, копия колес абсолютная, все сделано абсолютно один в один, вот приблизительно как делают Ягуары XJ13. А вот, да, так и вот такая реплика стоит от 100 тысяч до 400 тысяч.
1: Ну, я вот уже за 600 тысяч нагуглил ее в продаже.
2: Ну, может быть, со вторых рук, да. Я имею в виду, от производителя была информация, что от 100 до 400. Так в чем удивление-то? А каким образом реплика попала на конкурс D'Elegance в зачетную? И на табличке не было написано, что это реплика.
1: То есть это как-то со стороны организаторов.
2: Вот именно. И к организаторам конкурса у меня появилась масса вопросов. А машина, да, машина очень красивая, копия замечательная, все нормально. Но мне не очень нравятся взрослые мужчины в розовых шортах и таких же пиджаках.
1: Это владелец, что ли?
2: Ну да, он там ходил. Представляешь себе такое?
1: У каждого свои тараканы, да, в голове.
2: Да, розово-голубые шорты и пиджак такой же.
1: То есть гвоздь программы оказался копией. Ясно. Тогда какую же машину ты бы выделил для себя?
2: Ну ты же знаешь, какую? Lotus Super 7.
1: Ну это понятно.
2: Нет, на самом деле эта реплика, она очень сильно впечатляла. Стояла она в хорошем месте. По-любому самый впечатляющий автомобиль. Ну и спайкер тоже, вот должен честно сказать.
1: В общем, интересный конкурс. Как это? Тамада хороший, конкурсы интересные.
2: Приблизительно, да.
1: Будем говорить о победителях или это уже...
2: Это не имеет вообще никакого смысла.
1: Ну, как обычно, да.
2: Потому что они, каждый в своей категории, у них свои победители, у нас свои, у нас победители, наши слушатели.
1: А кто же победил среди лотусов Super 7?
2: Слушай, он был там один.
1: Первое место.
2: Не, он не попадал ни в одну из категорий. Ну, там же они по категориям, он не попадал. Вот. Хотя мне кое-что перепало. Угу. Совершенно случайный человек, причем из Канады, взял мои координаты и прислал мне совершенно исторические фотографии и парочку историй оригинальной компании Lotus конца 50-х, поскольку там работал его друг напрямую с Чепменом. Это инсайдерские фотографии. Одну очень интересную историю. А его младший брат работал с последними лотусами в Формуле 1. Ну вот, мне прислали пару писем с фотографиями изнутри.
1: Прекрасно. Ну что ж, тогда будем делать выводы, как говорится, закругляться.
2: Вывод только один. Всем спокойных дорог и чистого неба.
1: Это само собой. А по выставке?
2: Честно, слишком много пафоса. В реальности это немножечко изнутри слабее выглядит, чем витрина.
1: Ну вот, теперь у нас есть особая инсайдерская информация. Прямой репортаж из-за кулис. Но, тем не менее, на этой выставке, я думаю, каждый нашел для себя что-то интересное.
2: Да, на самом деле, да, да. Особые ценители нашли этот Штайр, который, ну, очень элегантная машина.
1: По фотографиям это мой фаворит.
2: Вот, видишь. Вот. Кто-то нашел для себя этот Model AC фордовский, первая еще до Т, которая была. Уникальнейшая машина. Mm-hmm. Кого-то невозможно было оторвать от V12 двигателя, которому, извините, почти 100 лет.
1: Кого-то, я даже знаю кого.
2: Да, но это, конечно, это такая живописная вещица. Ну вот, вот как-то так.
1: Ладно, спасибо. Главное, это эмоции, которые сам получаешь, с нами делишься, и мы всегда рады слышать тебя и твои интересные рассказы. Как всегда, немножко завидуем, но тем не менее, всегда рады слышать тебя. Каждую неделю фактически тебя куда-то заносит.
2: Слушай, меня уже занесло. Это next. Next week уже готов внутри.
1: Ты как бременские музыканты, да, всегда в пути.
2: Ну, да.
1: Твой ковер – цветочная поляна с автомобилями.
2: Когда-то на визитной карточке одного из автомобильных веб-сайтов, вот, ну, меня как редактора, с обратной стороны была надпись «Always in motion» – «Всегда в движении».
1: Ну, вот именно слоган, который тебе подходит.
2: Все, еще раз всем спокойных дорог. Беспроблемных.
1: Да.
2: И чистого спокойного неба.
1: Абсолютно поддерживаю. Всем пока-пока.
2: Пока.
0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.ir. Работаем до 9 вечера.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Итак, мальчики и девочки, мы приближаемся к тому, что не только июль закончился, но еще и очередной музыкальный час завершается. Сейчас небольшая рекламная пауза, после которой очередной выпуск новостей. Как вы знаете, в выходные дни, по субботам, например, новости выходят раз в 2 часа. Поэтому прильните к вашим радиоприемникам и не пропустите очередной выпуск новостей. Сразу после этого вернемся к музыке. Как обычно, много музыки, мало слов по субботам.
1: Down. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
8: В соответствии с уставом мероприятия.
9: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383.
10: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
11: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго.
13: Вы заслуживаете знать правду.
12: 944-1111. Интеллиго.
13: 03-944-1111.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры.

0: выступает на израильской сцене.
1: В эфире программа «Авторские песни. 101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
0: Влад Зерницкий.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Иран угрожает ударом по главным месторождениям Ближнего Востока. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран угрожает нанести удар по энергообъектам на Ближнем Востоке, если США и Израиль атакуют объекты энергосистемы Исламской Республики. Агентство «Фарс» опубликовало вчера список крупных энергетических объектов в районе Персидского залива и Израиля, которые могут стать целями иранского ответного удара. В сообщении сказано, что эти объекты находятся в пределах досягаемости иранских ракет. В список вошли нефтяное месторождение «Гавар», а также объекты «Абкайк» и «Хурайс» в Саудовской Аравии, нефтеперерабатывающий завод «Рувайс» и нефтяное месторождение «Закум» в Объединенных Арабских Эмиратах, нефтяное месторождение «Бурган» в Кувейте, НПЗ «Ситра» в Бахрейне, а также израильские газовые месторождения «Левиафан» и «Тамар». В доказательство серьезности намерений издание также напомнило о предыдущих атаках в ходе конфликта, заявив, что после удара по иранским объектам газового месторождения «Южный Парс» Тегеран ответил ударом по газовым объектам «Рас Лафана» в Катаре. Британское агентство морской торговли сообщило, что нефтяной танкер был поражен неизвестным боеприпасом у берегов Омана. В результате атаки у танкера повреждено машинное отделение. Инцидент произошел примерно в 20 километрах к северо-востоку от Лимы. Сообщений о пострадавших нет. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на осведомленные источники, в ходе недавней встречи посредников с переговорщиками Хамаса к разговору по телефону подключился высокопоставленный американский чиновник из администрации Трампа. Он заверил представителей Хамаса, что США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения, включая вывод войск из сектора Газа, если сам Хамас выполнит свою часть обязательств по договору о разоружении. Ранее неназванный высокопоставленный израильский чиновник, комментируя сообщения о возможном политическом прогрессе в секторе Газа после того, как Хамас одобрил предложенный Советом мира план Трампа, сказал, что Израиль не намерен выводить войска Цааля даже к нынешней желтой линии без полного разоружения Хамаса. ФИФА отказалась от планов продажи доли в чемпионате мира частным инвесторам. Соответствующее сообщение президента Джани Инфантино размещено на сайте организации. «Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают первоначально поставленной цели», — говорится в сообщении. «Цель ФИФА, отметил Инфантино, всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании». О планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира стало известно несколько дней назад. Предполагалось, что около 20% прав получит группа частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента Трампа. Идея вызвала резкую критику многих национальных футбольных федераций. И о погоде. Сегодня на всей территории страны температура воздуха выше среднесезонной, очень жарко, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме днем 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 32, в Бершеве 41, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на первом. Мы следим за развитием событий.
4: Солнышко мое, вставай. Put your hands
5: up. В эфире Александр Солнце.
6: Цитируя Светлану Карабут, очень жарко, ясно. Так вот, мальчики и девочки, если действительно вам зачем-то нужно на улицу, имейте в виду, что там, ну, мягко скажем, не очень доброжелательно. Расположились в том числе и гамма-лучи от нашего светила. Поэтому выходите на улицу, первое, перед этим, разумеется, крем, который защитит вашу кожу или то, что от нее осталось. Ну и, разумеется, соблюдайте водный баланс. Если хочется пить, надо пить. Без вопросов. Чувствуете, что пора пить? Значит, надо пить.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeve Srim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeve Srim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
4: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
5: Папа!
4: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
6: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
4: Игорь Рубин.
7: Первому радио 20.

0: 11:31 на часах нашей студии, мальчики и девочки. Сегодня, кстати, 1 августа, это всякий случай. Мало ли кто забыл, может, вы еще где-то в июле в своем, а нет, все, уже август. Потом, кстати, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, ну и заново, по новой. Как настроение? Скажите, только честно, положа руку, ну, куда-нибудь положите руку и скажите, настроение так и так. Ну и пока вы думаете над ответом, послушаем рубрику «Дикие домашние» здесь на Первом радио.
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир гиен. Гиены – это хищные млекопитающие, обитающие в Африке и некоторых районах Азии. Несмотря на внешнее сходство с собаками, они ближе к кошачьим. Это очень умные, сильные и социальные животные, которые не только питаются падалью, но и сами успешно охотятся. У них одна из самых сильных челюстей среди млекопитающих. Они легко разгрызают даже крупные кости. Гиены сами добывают большую часть своей пищи. До 70-90% рациона пятнистой гиены – это добыча, а не падаль. В стае главные самки.
3: Альфа-самка, с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов.
2: Они крупнее, сильнее самцов и занимают высшие позиции в иерархии. Очень умные животные. Они умеют работать в команде, узнают друг друга по голосу и могут решать довольно сложные задачи. Их смех – это не смех. Такие звуки гиены издают при возбуждении, страхе или во время борьбы за еду.
4: Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет.
2: Могут долго преследовать добычу. Гиены способны развивать скорость до 60 км в час и удерживать высокий темп на больших расстояниях. Детеныши рождаются зубами. Это редкость среди млекопитающих. Иногда они начинают соперничать друг с другом уже в первые часы жизни.

0: Они прекрасно видят ночью. Отличное ночное зрение и острый слух делают гиен одними из самых эффективных ночных охотников. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние. Swam.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Вот интересно, почему калинка малинка? Вы калину вообще видели? Калину, ягоду. Это ж какая-то, ну, рябина, что ли? И тут еще и малина. Калина-малина. Это ж разные вещи, алло. Разные совершенно.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лицкий квас. Любимый квас.
8: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центр Кар Азур. Дерехашева 9.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.

0: Такое ощущение, как будто я вернулся домой. Я когда домой прихожу, выходят две пушистые вот эти вот штуки. И вот примерно так вот. Типа мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Очень хочется, чтобы вы, когда приходите домой, испытывали вот такое вот чувство спокойствия, наслаждения, радости от того, что вас ждут, встречают. И неважно как, тыкаются мокрым носом, или мяукают, или говорят: «Ой, слушай, как здорово, что ты пришел, я так ждала», ну или «так ждал». В любом случае, пусть вот как бы возвращение домой всегда сопровождается только положительными эмоциями. Понимаю, утопия, но что делать?
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот Вайцман 2. Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
4: Голоса Первого радио.

0: полдень в стране.
1: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Да почему girls только? Boys тоже. Ну, чё вы? Начинает мне тут. 12.01 на часах в студии нашей. Ровно один час отделяет нас от самой народной программы на Первом радио. Нерабочий полдень. Давайте проведем этот час в умеренном ожидании и в состоянии легкого аффекта. От музыки, ну, собственно, и от погоды.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Ты не поверишь. За 3 дня нашел квартиру и работу.
2: Как тебе удалось?
1: Доска ТВ. Рекомендую.
3: Доска ТВ. Крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги. Все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
9: Жаркое лето в Центр-Кар.
10: Приобретая машину в Центр-Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
9: Центр-Кар Азур. Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
13: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
12: Андрей Смертенко.
14: Первому радио 25 лет.

В эфире Александр Солнцев.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи.

0: Реклама.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Азур. Дер-Хашива 9.
6: Вы в процессе развода? Не позволяйте скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон ЛиЦон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Ришон ЛиЦон. Звездочка 6-120.
2: В соответствии с уставом мероприятия.
1: Филиалы ДАКС «Ришон ЛиЦон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛиЦон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
3: Лицкий квас. Любимый квас.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
13: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
12: Марк Кричевский.
11: Первому радио 25 лет.
14: Первое радио. Новости.
15: В Иерусалиме ультраортодоксы протестуют против кафе Басимта, открытого в шаббат. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иерусалимский ультраортодоксы

0: прилегающих переулках. Протесты привели к тому, что к кафе приходят жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать. Несколько минут назад стало известно, что на место прибыл председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. На видео, распространившемся в соцсетях, демонстранты кричат ему: «Либерман, возвращайся в коммунистическую Россию». Иран угрожает нанести удар по энергообъектам на Ближнем Востоке, если США и Израиль атакуют объекты энергосистемы Исламской Республики. Агентство «Фарс» опубликовало вчера список крупных энергетических объектов в районе Персидского залива и Израиля, которые могут стать целями иранского ответа. В сообщении сказано, что эти объекты находятся в пределах достигаемости иранских ракет. В список вошли нефтяное месторождение «Гавар», а также объекты «Абкайк» и «Хурайс» в Саудовской Аравии, нефтеперерабатывающий завод «Рувайс» и нефтяное месторождение «Закум» в Объединенных Арабских Эмиратах, нефтяное месторождение «Бурган» в Кувейте, НПЗ «Ситра» в Бахрейне, а также израильские газовые месторождения «Левиафан» и «Тамар». В доказательство серьезности намерений издание также напомнило о предыдущих атаках в ходе конфликта, заявив, что после удара по иранским объектам газового месторождения «Южный Парс» Тегеран ответил ударом по газовым объектам «Раслафана» в Катаре. Посольство США в Иордании сообщило в сети X, что американцам, находящимся на Ближнем Востоке, следует проявлять повышенную осторожность и рассмотреть возможность отъезда. Далее в заявлении говорится: ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться нестабильной и существует вероятность непредсказуемой эскалации. Иранский режим непредсказуем, о чем свидетельствует его недавнее решение атаковать страны региона без какого-либо предупреждения или расширять атаки на цели, которые ранее не подвергались нападениям, например, Египет. Тот факт, что американские интересы и предприятия до сих пор не подвергались атакам в той или иной стране, не гарантирует их безопасность, подчеркивается в заявлении. Число погибших нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в испанский анклав Сеута в Африке, возросло до 67 человек. Об этом сообщило правительство Испании, отметив, что вдоль волнореза в море будет установлено заграждение, после того, как накануне около 60 тысяч мигрантов прорвали границу. Поток мигрантов прекратился после того, как Испания и Марокко в срочном порядке направили к границе дополнительные подразделения армии и полиции. На марокканской стороне границы произошли столкновения. Силы безопасности применили водометы, чтобы оттеснить людей от пограничной зоны. Во время беспорядков были сожжены как минимум один автобус и 7 автомобилей. И о погоде. Сегодня на всей территории страны температура воздуха выше среднесезонной, жарко, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 32, в Бершеве 41, в Эйладе 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Нерабочий полдень».
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13:00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты, а споем все вместе.
1: На Первом радио.
3: Итак, мальчики и девочки, 13 часов и 4 минуты на часах в нашей с вами студии. Ну, как бы, она же наша с вами. Она же не только наша, она еще и ваша. Ведь столько дней, минут, секунд, лет, десятилетий практически мы благодаря тому, что вы и мы как бы вам, а вы с нами. И вот когда вместе. И вот получается, что студия наша с вами. Так вот, 13:04, да, что уж тут греха таить, 13:05. На часах нашей студии мы начинаем самую народную программу на Первом радио, которая называется «Внерабочий полдень». Как всегда, принимаем ваши звонки на телефон 072-22-22-891, ваши WhatsApp-сообщения, текстовые, разумеется, на наш номер 054-20-70-800. Очень надеюсь, что сегодня программа будет насыщенная. Тем более, на улице такая жара. Делать там явно нечего. Вот что делать в такую жару на улице? Ну, вот, ну, реально.

0: Семен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Программа, которую вы могли бы слушать по пятницам, но сейчас у нас в нерабочий полдень. Да, мальчики и девочки. Итак, продолжаем нашу программу. Напоминаю, что WhatsApp нашей студии 054-2070-800. И вы можете прекрасно, легко, просто, весело, задорно, не спеша и как угодно присылать сюда ваше сообщение. Кстати, маленький совет. Ну, как бы вообще совет. Я знаю, что никто не просил, но, как говорится, меня часто спрашивают, но не знаю кто. Если вы решили написать кому-то поздравление, передать привет и так далее, сделайте это в тексте от первого лица. Не «я хочу», а «я поздравляю», «я передаю привет», типа «Вася, лови». Понимаете, это звучит лучше, Васе приятнее, мне интереснее читать, и из этого можно что-то сделать. Ну, как бы вот такой совет. Да, и еще, я вам открою секрет, никто вам этого не говорил. Я буду первый, кто сказал, это между нами. Никому ни в коем случае не говорите, потому что, ну, если все узнают, то на всех может не хватить. Но только между нами. Количество слов в сообщении WhatsApp не имеет значения. Это бесплатно. Поэтому не экономьте слова. Ну, то есть, как бы, если хотите что-то пожелать кому-то, так пожелайте так, чтобы, как говорится, мало не казалось. Вот, все. На этом, как бы, рубрика «Советы от Солнцева» закончилась. И мы переходим непосредственно к вашим сообщениям. Разумеется, первое сообщение нам написала Оля, которая вообще всегда впереди планеты всей. И программу «Мужчины не плачут» она первая заходит. И в программу «В нерабочий по» она вообще просто... Оля молодец. Более того, она иногда проверяет нас, типа, а выйдет ли сегодня повтор программы вот это вот про машины или там еще какая-нибудь. То есть Оля прямо держит руку не только на пульсе, я бы сказал, на горле. О, нет, на пульсе. Окей. Так вот, Оля пишет. Саш, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Три счастливых дня» в исполнении Аллы Пугачевой. Разумеется, я включу эту песню, само собой. Было бы странно, если бы я ее не включил. Тем более песня А. Хорошая, Б. Грустная. Все, как мы любим. Вот. И В. В ней поется о том, что как бы все. Но я считаю, что на самом деле не все. И если были три счастливых дня, то вполне вероятно, что еще впереди. Может быть, и четвертый, или пятый, или шестой. И напомню, сегодня 1 августа. Ну так, чтобы вы знали.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: А у меня с вами уже практически лет 15, мальчики и девочки, как мы вместе. А радио нашему в этом году исполняется 25 лет, если вы не знали. А на дворе уже 1 августа 2026 года, а на улице плюс 98 градусов. В общем, вся цифровая информация на данный момент. Следующее сообщение нам написал Игорь. Здравствуйте, пишет Игорь. Меня зовут Игорь. Я хочу поздравить с праздником любви мою маму Ольгу и Зигмунда, а также моего брата Женю и его жену Наташу. Дорогие, желаю вам бесконечной нежности, взаимопонимания и долгих счастливых лет вместе.
2: Не могу без тебя, не могу без тебя, не могу без тебя. Я ни ночи, ни дня, я ни ночи, ни дня.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
7: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
2: Яна Романова.
8: Первому радио 25 лет.
0: Нерабочий полдень.
9: Продолжается, дамы и господа. И какая же программа без сюрпризов? Так вот, пока сюрпризов нет. Ждем. И слава богу, как говорится, продолжаем ваши сообщения читать. Они приходят, приходят с завидной регулярностью. И это просто прекрасно. Следующее сообщение нам написал Феликс. Всем привет, пишет Феликс. Первое радио «Нерабочий полдень». Как супер вас слушать! Феликс, ну, знаете, после таких слов вы меня купили уже все, Феликс. Просите, что хотите. Вот мне когда говорят, Саш, ты просто супер. Я такой, да ладно. А мне говорят, а ты такой, а я говорю, да ладно. И все. Все, берите меня с потрохами. Да, кстати, потрошки не забывайте с собой. Да. Так вот, Феликс пишет, что нас супер слушать. О себе. Я, говорит, Феликс из Петах-Тиквы, судья по футболу. Хочу поставить что-то от Scorpions для любимой хорошей женщины Людмилы. Пишет он, здоровья. Спасибо, Александр, хорошего дня. Ну, смотрите, по поводу, значит, Scorpions для Людмилы. Во-первых, да, Людмила наверняка прекрасный человек, раз вы собираетесь ей посвятить красивую песню от группы Scorpions. Во-вторых, вы понимаете, я знаю, что наши радиослушатели, и вполне вероятно, что и вы, да и Людмила наверняка еще и любят классическую музыку. Я не имею в виду Баха с Бетховеном, это не моя территория, я имею в виду максимально переоцененную ливерпульскую четверку Beatles. Так вот, сейчас мы послушаем песню в исполнении группы Scorpions. Но эта песня не их. Эту песню написали ребята из группы Beatles. Итак, слушаем внимательно. Прекрасное исполнение песни Beatles в исполнении группы Scorpions.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается, мальчики и девочки, и у нас есть следующее сообщение. Разумеется, с заявочкой, как же иначе. Фаина пишет: «Здрасте, Александр и все слушатели. С вашей помощью хочу поздравить подругу Тамару с днем рождения. Пусть жизнь будет прекрасна, дети радуют и настроение зашкаливает, а песня от Первого радио усилит чувство любви окружающих и близких, и друзей». И пусть для Тамары прозвучит песня, которая называется «Сени Суем». Я навел справки. «Сени Суем» — это по-казахски «Я тебя люблю». Понял, Сава? Запомнил? «Сени Суем». Вот, все. Слушаем прекрасную песню для Тамары.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается, и следующее сообщение уже, так сказать, звучит из моих уст. А писали вы. Как здорово, что вы все пишете. 054 20 70 800. На всякий случай напоминаю номер нашего WhatsApp-мессенджера. Солнце, привет, пишет нам Евгений. Вы в Эйлате 45. 45 чего? 45 градусов на улице. Или 45 лет наконец-то исполнилось Евгению из Нетании. Или 45 человек прошло мимо, пока он писал сообщение. В Эйлате 45. Что в Эйлате 45? Ну, Евгений, ну вот реально. Я понимаю, что мы живем во время, когда самое длинное видео, которое способен посмотреть человек, это Reels из соцсетей, но тем не менее, как бы, 45 чего? Где уважение, в конце концов? Написал бы: солнце, привет. В Эйлате 45 градусов по Цельсию. Опять же, в тени или на солнце, понимаете, да? Погода шикарная, продолжает он. Море волшебное, рассветы фантастические, отдых прекрасен. Это в Эйлате? Ладно. В прошлом часе был замечательный плейлист 90-х. Продолжите его, пожалуйста. Из техно 90-х на выбор предлагает мне Евгений. Евгений, я сделал свой выбор. Я сделал выбор, и сейчас, если вы, да, не пуститесь, так сказать, в пляс или во что-нибудь, во все тяжкие, например, под эту дивную композицию из 90-х, я, Евгений, с вами прям... Все за один стол, так сказать, обязательно сяду, если там будет что-нибудь вкусное. Ну, а всем нашим радиослушателям хочу предложить следующее. Давайте так. Забудьте, что вам 80. Забудьте, что вам 75. Сделайте вид, что вам хотя бы 40, окей? А еще лучше 35. И вспомните, вот реально, вспомните, какими вы были. Я не предлагаю вспомнить, типа, вот раньше было лучше. Да неважно, какими вы были. То есть вот какие-то энергии, которые были внутри, да? И когда вы что-то слышали, вы же не говорили: ой, это же не ДДТ, это же плохо. ДДТ это плохо. Это, ну, это, на мой взгляд, неважно. Я имею в виду, что вспомните, как вот легко вы воспринимали все, что происходит вокруг. И давайте вернемся к этому состоянию и послушаем ритм, который, ну, вряд ли кого-то оставит равнодушным, если вы, конечно, не совсем еще. А я думаю, что вы не такой.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается, и у нас есть радиослушатель на линии, что бывает, как говорится, редко, но метко. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте,
1: как ваши дела?
2: Хорошо, спасибо. Здравствуйте, я бы хотел бы, чтобы предложение ввести в левую очередь. Немножко обновить эфир, а то...
1: Во-первых, вас практически не слышно. У меня к вам просьба.
2: Либо говорите...
1: Да, вот в телефон говорите, пожалуйста. Да, спасибо. Итак, во-первых, что? Вот после слов «во-первых» вы пропали.
2: Обновить эфир.
1: О чем? О правительстве?
2: Обновить.
1: А.
2: Эфир, обновить в Москве.
1: А, обновить эфир, господи боже мой. Просто очень плохо слышно. Такое впечатление, что вы нашли где-то Nokia, причем самую первую, и забыли, я понял. Это еще городской номер, понятно. Итак, да, поехали. Все, я вас не перебиваю.
2: Саша, я очень прошу, если можно, пожалуйста, выполнять просьбы, которые заказывают в эфире. Потому что очень много передачи, больше рекламы, чем песен.
1: Рекламы в эфире всего две. Одна выходит в 13.20, вторая выйдет прямо сейчас, в 13.40.
2: Ну, а бывает, что когда Алина вела, я заказывал, очень не могу дозвониться. Помочь тяжело дозвониться. Это...
1: Смотрите, я считаю, что на радио должно быть тяжело дозвониться. На радио вообще должно быть невозможно дозвониться. На мой взгляд, вот если человеку удалось дозвониться до радио, это, считай, просто победа. И вам удалось. Давайте не будем тратить на это время. Итак,
2: если
1: да.
2: Можно поставить сегодня веселую песню.
1: Так. Веселую песню Иглесиаса.
2: Да, Натали.
1: Натали. Ничего.
2: Вы... Этой песней да. Связано очень много.
1: Отлично.
2: Мотивов.
1: Супер, спасибо вам. Да, спасибо вам. Не знаю, правда, насколько эта песня веселая, потому что, на мой взгляд, она довольно-таки лирическая. Но, опять же, как говорится, Натали так Натали, с удовольствием. Итак, Натали, Хулио Иглесиас, прямо сейчас. На Первом радио специально для вас.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста от Meadows Rim Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 от Meadows Rim Ришон ЛеЦион звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Центркар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
11: Продолжается и следующее сообщение мы получили от Димы Слона. Так он подписывается. Добрый день, Первое радио, шаббат шалом и всем отличного настроения. От моих детей и близнецов вчера был день рождения. Я хотел бы поздравить их с ихним прекрасным праздничным днем. Пожелать им самое главное — здоровья, счастья, удачи, благополучия. А также хотелось бы, был бы вам благодарен, если бы вы поставили какую-нибудь веселую песню «Наш вкус». Очень буду вам благодарен. Во-первых, Дима, я вас поздравляю. Вот. Большой привет вашим близнецам. Мы с Савой, да и Света тоже присоединяемся к поздравлениям. И да, действительно, здоровья и счастья. Что еще надо? Все остальное можно купить. Да, если есть на что. Да, Дима? Вот. Все. Поэтому вы знаете, с чем надо заниматься. Но что касается веселых песен... Пожалуйста, вот вам группа «5 утра». Я думаю, вам знакомо это время. Если нет, то познакомьтесь. Группа тоже. Если не знакома, то вам знакома. В общем, вот вам хорошая, веселая песня.

И программа наша продолжается. Следующая песня прозвучит для РН. Вальдемар попросил нас включить эту песню в нашу программу. И, пожалуйста, с удовольствием. А если учесть, что Ирен сейчас готовит любимые котлеты Вальдемара, а она его любимая жена, то, ну, просто...

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Следующее сообщение нам прислала Леа Лара, сопроводив его фотографией, и написала: «Мой Альфа Вильям Эммануэль, ему уже 4 года. Пожалуйста, поставьте для него песню «Маленький принц». Разумеется, с удовольствием поставлю. Елена Камбурова, песня «Маленький принц», год 1972.

Где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами.

0: 13.56 на часах в нашей студии. И на этом программа «Нерабочий полдень» завершается. Спасибо, что были с нами в этом эфире. Переходим в следующий час. Оставайтесь на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
12: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
13: Жаркое лето в «Центр Кар».
14: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
13: «Центр Кар Азур».
14: Дерех Ашива 9.
15: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
16: Вы заслуживаете знать правду.
15: 944-1111. Intelligo.
16: 03-944-1111.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
17: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
18: Однозначно.
17: Так и будем теперь называться.
1: Кристина Кипнис.
9: Первому радио 25 лет.
0: Два часа дня в стране.

0: Ты видел этот клип, Сава?
1: Спокойно, нет.
0: В клипе очень веселые обезьянки поют, танцуют с магнитофонами, такие прикольные.
1: Все, понимаю.
0: Adventure of a Lifestyle, песня называется. Я вот подумал, что вот как здорово, что мы не понимаем, что говорят животные. Я бы, вот, знаешь, есть такие типа, вот, я бы хотел понимать, что думает моя кошка, как там, что... Я не хочу знать, что думает моя кошка.
1: Нет, так может
0: мне
1: быть...
0: достаточно догадаться. Сейчас я расскажу свою точку зрения, потом тебя послушаю. Да.
1: Точка.
0: Нет, не точка. Смотри, как бы, я прихожу домой, да, у меня есть моя идеальная картина мира. Я прихожу, подходят два пушистых создания, что-то мур-мур-мяу-мяу, потерлись об меня, понюхались, погладились, разошлись, окей? И мне приятно, я такой, типа, вот они соскучились, да.
1: Так.
0: Но, а вот представь, что если они ко мне подходят, да, а в голове и вот это мур-мур, типа, где тебя носила вонючая скотина, например, она мне говорит, или типа, вставай, ленивая жопа, давай нам, типа, жрать. Вот это все. Я не хочу этого знать. Так, я хочу представлять, что эти милые пушистые создания от меня без ума, и им все хорошо.
1: Но тогда можно развить твою мысль. Так же, на самом деле, и с людьми происходит.
0: Вот, это следующий
1: этап. Очень было бы хорошо, да?
0: Да.
1: А я думаю, до этого дойдет после вживления всяких чипов в мозг, то, что уже сейчас практикуется,
0: так,
1: в единичных, правда, случаях.
0: Так.
1: Вот, стоит у тебя такой чип, и
0: слава
1: тебе
0: Богу.
1: Неприятен какой-нибудь человек,
0: но
1: с которым тебе приходится, например, общаться. И ты благодаря этому чипу ставишь определенную блокаду в общении с этим человеком.
0: Дружище, лет 7 тому назад, если не больше, когда вышел сериал «Черное зеркало», по-моему, в первом сезоне, я не помню, в четвертой или в пятой серии, уже есть эта фишка, что у людей были импланты в глазах, и если, например, человек тебя заблокировал в соцсети, ты перестаешь его видеть в реальной жизни. То есть то, что ты говоришь...
1: Визуальный ряд, да. А тут, да, как ты
0: так,
1: говоришь...
0: конечно, чтобы... ты его не видишь, ты даже не знаешь о его существовании.
1: Ты не слышишь, не понимаешь, что думает кошка, да, а так вот и в общении с каким-то человеком, который тебе неприятен,
0: да.
1: Тоже определенный блок на определенных уровнях.
0: А у меня это так и есть. Если мне человек не интересен или неприятен, он нам что-то говорит, а я слышу...
1: Вот так.
0: Шум... Ну, море, смотри, знаете.
1: За этим шумом моря ты можешь что-то важное пропустить.
0: Да,
1: поэтому я вот и углубляюсь, что в технологии, технология, пусть искусственного интеллекта, умного какого-то интеллекта,

0: интеллекта, общего интеллекта, про который сейчас начинают поговаривать, она отрезает, что не надо, оставляет только важное для тебя, понимаешь?
1: Да, главное, чтобы, настройки искусственного интеллекта, который ты будешь вносить, чтобы они соответствовали действительности, потому что ты скажешь, оставь только важное для меня. Он такой, хорошо, ага. И оставил только важное для
0: мороженое.
1: Тебя с его точки зрения.
0: Хочу мороженое.
1: А он такой, что? То есть ты приходишь в магазин, говоришь, дайте мне, пожалуйста, мороженого, да. А изо рта у тебя, дайте мне, пожалуйста, сельдерей. Да, как бы, слово мороженое ты уже выговорить не можешь.
0: Поэтому пока еще эта технология не введена.
1: И слава богу.
0: Технически-то по факту, да, ты человек, который в этом разбирается, ты понимаешь, что это уже возможно. Раз происходит вживление чипа в мозг, то и запрограммировать любой чип возможно по факту.
1: Но я вернусь к собаке, точнее к кошке. Вот скажи, ты бы хотел, чтобы ты мог полностью дословно понимать свою собаку? Хотя ты-то да.
0: Полностью,
1: да, такой.
0: Смотри, не, да. Хоть я и такой, но полностью, такой. Не, полностью абсолютно нет, а вот только какие-то приятные вещи.
1: То есть ты хочешь, какой ты негодяй, то есть ты хочешь, когда у собаки хорошо все, ты понимаешь, а когда плохо, ты такой, я по собачьи не понимаю.
0: Но, с другой стороны, я все-таки верю в то, что собака не может про тебя думать плохо. Я не знаю, как там у котов, вот все создания могут что-нибудь, да, наворотить в своем сознании и мыслях.
1: А ты
0: вот,
1: думаешь, что собаки полностью равно... дебилы, да?
0: Собаки нет, они влюблены по факту вот твоего существования. Влюбляются и все.
1: И то есть ты считаешь, что это любовь?
0: И каждый раз, когда они тебя видят, вот ты бросил фразу про котов, да? Ну. Хозяин где-то шлялся, да, с негативом.
1: Ну, к примеру.
0: Хоть и рады видеть, но с негативом встречают. А собаки всегда с позитивом встречают.
1: Послушай, я тут с тобой
0: моя точка зрения,
1: Я ее ни в коем случае не опровергаю, просто хочу расширить. Потому что, например, вот в моем доме надо мной, я на третьем этаже живу, а у меня в доме 6 этажей. И вот на каком-то из этажей надо мной живет...
0: собака.
1: Ну, не одна, с хозяином.
0: Ну, вот. Собака, не хозяин с собакой.
1: Ну, ты же сказал собака. Вот, значит, я периодически встречаю его, их в лифте, да? Но, и эта собака, когда меня видит, тоже прям ко мне прям бежит. Да. Она что, в меня влюблена, что ли?
0: Не, это просто радость, эмоция.
1: От чего радость?
0: Ты же тоже...
1: Ну, я же человек отвратительный.
0: Смотри, вот ты приобрел...
1: Я плохой человек.
0: Ты приобрел новую машину, я уверен, что у тебя уже с ней какая-то химия состоялась, ты доволен, ты...
1: Ну, я сидел на ней как-то раз в трусиках.
0: Вот.
1: Так что химия точно состоялась.
0: Зная, как ты про нее рассказываешь, я могу сказать даже, что влюбленность произошла. Но ты же каждый день видишь огромное количество других машин, которые также тебе нравятся, которых ты рад видеть, но ты же в них не влюбляешься. Так и собака. Она любит своего хозяина, рада видеть еще кого-нибудь. Да, это черта характера. Не все, кстати, собаки себя так ведут.
1: Да, но вот это прям вообще какая-то, знаешь, вот как будто в нее вставлена прошивка такая.
0: Есть.
1: Стопроцентный позитив.
0: Позитив, вот.
1: Ну, как бы это странно.
0: Ну, странно, хорошо. Позитив в любом случае хорошо.
1: Ну, короче, а хотел бы ты, например, уметь говорить так собаке, чтобы она понимала дословно то, что ты говоришь?
0: Ну, частично так и происходит. Тут сложно.
1: Ну, как? Что происходит?
0: Смотри, с дрессировкой собаки, если заниматься, есть породы достаточно умные.
1: Нет,
0: есть и попугай, например, еще умнее на разум трехлетнего ребенка. Это
1: я
0: доказано.
1: Понимаю, но да хоть четырехлетнего, не в этом дело. Дрессировка это что такое? Лечь, встать, принести, отнести. Это все очень просто. Я имею в виду комбинированные, типа, говоришь ей, как зовут ее, напомни?
0: Бамба.
1: Бамба. Говоришь, Бамба, смотри, я сейчас ухожу на работу, окей? Вот на часах видишь стрелки? Угу. Вот когда вот эти две стрелки сомкнутся, да, как бы я вернусь, ты пока поспи, а где-то за полчаса проснись и попей. Ну, что-то такое. То есть, что-то complicated, потому что если у них есть мозг не только высунуть язык, лечь, встать, то, стало быть, они могут выполнять какие-то сложные функции.
0: С одной стороны, функция домашних животных немножечко по-другому. Во всеобщем, не только в моем понимании. Для этого о том, что ты говоришь, есть жена, которой ты говоришь, я сейчас ухожу, видишь, стрелки,
1: а если, слава богу, нет жены, что тогда?
0: Ну, если нет, то ты вообще тогда счастливый человек.
1: Я знаю. Я к тому, что вот просто интересно, насколько глубоко люди бы хотели иметь вот взаимопонимание с домашними животными. Давай
0: индивидуально.
1: Наших спросим.
0: Давай, это индивидуально. Смотри, мне достаточно, может, у меня достаточно умная собака, и поэтому ее разума и нашего взаимопонимания вот must speak, как говорится.
1: На каком уровне ваше взаимопонимание?
0: На очень высоком, да. Хотя она достаточно нервная и переживает, когда никого нет. занято дома. Это сейчас почему-то повсеместно. Я обращаю внимание, у кого не спросишь, да-да-да, с этой проблемой все больше и больше сталкиваются.
1: Интересно.
0: Да, очень-очень. Не знаю, к чему, почему, но вот собаки, я подводя какой-то общий знаменатель, делаю вывод, что стали более такими... эмпатно-нервозными, зависимыми, да, и
1: ну, на самом
0: переживательными.
1: Деле, на самом деле, смотри, ситуация какая. Есть понятие тревожности, окей?
0: О, да.
1: У людей, например. Тревожные, да, но дело в том, что тревожные люди — это люди, которые живут в будущем. То есть человек не может тревожиться, если он живет в настоящем. Люди обычно тревожатся, когда
0: так
1: думают о будущем. Не-не-не. Когда думаешь о будущем, будущее всегда неизвестно. Окей?
0: Ну, пусть
1: и
0: пойдет,
1: всегда. Нет, ну это как бы я сейчас не догадки свои. Это, ну, это, как тебе сказать, описание диагностики. То есть, если ты думаешь, если ты находишься в будущем, то есть постоянно думаешь, а что будет завтра, а получится ли мне послезавтра, а вот что он сделает, если, и так далее, то ты становишься тревожным. Если ты живешь настоящим, типа, вот сейчас настоящее, и о будущем так сильно не думаешь, ты обычно не тревожный. Собака вряд ли думает вообще о будущем. Я вообще думаю, что животные не понимают, что
0: анализа
1: такое время.
0: Анализа у них нету.
1: Что такое время, как бы... Типа,
0: у собак это доказано.
1: До корма еще 2 часа.
0: Ощущения времени нету.
1: Так.
0: Нет, ни в коем случае.
1: Okay.
0: Они руководствуются какими-то инстинктами, какими-то привычками.
1: Так.
0: Вот. Это про собак конкретно, потому что с другими животными может быть ситуации по-разному. Вот. А насчет того, что ты говоришь, будущее неизвестно, опять же, относительно. Если ты покупаешь билет, вот я вчера, похвастаюсь, сходил наконец-таки за последние 7 лет в кинотеатр, да, нашумевшая
1: на
0: вот
1: Нолана,
0: Одиссея, да,
1: ну,
0: вот все дела, сейчас расскажу. Так
1: хорошо.
0: Вот, пока мысль не ушла предыдущая,
1: okay.
0: что вот куплены билеты, и поэтому частично я знаю, какое мое будет будущее. Я пойду на этот сеанс, если там чего-то, конечно, всегда из сноски не случится сверхъестественного. Поэтому утверждать, что будущее тебе неизвестно категорично, невозможно, окей? Okay? Вот.
1: Но ты же не тревожишься там. Сядешь
0: не,
1: на
0: я
1: место,
0: могу...
1: не сядешь. Хватит тебе попкорна, не хватит.
0: Нет, тревожность, опять же, я могу тебе придумать все, что угодно.
1: Ты, да.
0: Существует тревожность. В плане того, я поеду в этот кинотеатр, там есть достаточно большая ханая, но она занята постоянно машинами. Мне надо выезжать, получается, заранее, чтобы найти место. Как это ж,
1: как
0: это же тревожность.
1: Как все скучно у вас вообще.
0: О, это тревожность, согласись. И
1: да,
0: успею ли я купить порцию там своих любимых попкорнов, чипсов,
1: ну, вот видишь,
0: бургеров и так далее.
1: Вот, так ты тревожился на эту тему?
0: Я переживал.
1: Вот,
0: это
1: видишь,
0: тревожно?
1: Ты, это
0: да.
1: Тревожно.
0: Ну вот, да,
1: тревожно.
0: Да, да, конечно. Я перфекционист, и который еще и к таймингу очень привязан.
1: Перфекционист с таймингом, знакомьтесь,
0: вот.
1: Это Сава.
0: Это я, да-да-да. А по поводу фильма, смотри, наверное, мне мешает то, что достаточно влюблен в фильм 2004 года «Троя». С Брэдом Питтом.
1: Так.
0: Вот,
1: красивый фильм.
0: Очень. Вот, да. И здесь немножечко другое. Это тот же эпик, фэнтези, мифология, та же самая.
1: Ты
0: да?
1: По-русски разговариваешь с нашими радиослушателями? Эпик, фэнтези,
0: грубо
1: мифология.
0: Говоря, продолжение.
1: Начинается.
0: Если бы снималось одним режиссером в одно время, например, да,
1: ну.
0: Это было бы там часть одна и часть два, там продолжение. Потому что заканчивается «Троя», вот по сюжету, по времени, и как бы «Одиссея» — это продолжение. Одиссей возвращается после войны с Троей. Это показано. Если в фильме «Трои» батальные сцены, да, вот этот экшен, больше вот такого экшена, то в «Одиссее» этого нет. Я не знаю, чего я ожидал или не ожидал, но на первом месте у меня все равно остался тот фильм. А здесь я именно в кинотеатре. Дома такого кайфа не было бы, поэтому, если вы хотите посмотреть, идите исключительно в кинотеатр. Но не стройте каких-нибудь сильно больших ожиданий, как про это говорено.
1: Начали с котов, закончили Ноланом. Вот такие вот у нас эфиры. Так, мальчики и девочки,
0: хорошо,
1: хотите ли вы понимать на 100%, это, кстати, плохо, на 100% своих кошек и собак, и хотите ли, чтобы они вас тоже понимали? Дословно. 054-27-800. Ждем вас к нам, а мы вас к нам.
0: Yes, yes.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Center Car Azur.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
15: Голоса Первого радио.
16: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
17: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
16: Эммануэль Сулейманов.
18: Первому радио 25 лет.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383,
4: звездочка 8383.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
6: Звоните 03-558-5458.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: И вот под конец часа начали появляться сообщения у нас. Леонардо да Винчи. Да, Леонардо да Винчи сам.
1: Сам?
0: Сам.
1: Ага, с картиной?
0: С картинкой. Пишет, очень хочу, чтобы мои рыбки меня понимали. Я их спрошу, как они меня видят со стороны. Говорит Леонардо да Винчи.
1: И как минимум, я могу представить, в увеличенном каком-то вот виде, потому что вода преломляет свет, плюс стекло аквариума, и вот... Ну, не в оригинале.
0: Я просто думаю, что рыб вряд ли вообще есть межвидовое сознание, и все, что они видят, для них это тоже рыба. Ну, как бы, у них нет в голове представления, что может быть что-то другое, кроме как рыба.
1: Да.
0: И они, наверное, нас видят как каких-то огромных рыб, к которым не дотянуться.
1: Наверное, да. Во-первых, многие животные нас вообще в цвете не видят. А вот как рыбы там через воду, через, опять же, упомянутое стекло, ну, сложно представить, можно. Это все зависит от вашей фантазии. У наших радиослушателей, поверь, фантазия ого-го какая.
0: Да, тем более к вечеру она же еще разгулевывается. Обычно с возраста, знаешь, к вечеру вот все обостряется. Более, давление, когда... фантазия.
1: Да, и когда температурные режимы зашкаливают 1 августа, то ух...
0: Да, на улице 98, да, сейчас?
1: Скорее всего.
0: Ну, что-то и типа того.
1: Это уже после Фаренгейта.
0: Это вместо, я даже сказал, Фаренгейта.
1: Это вместе Фаренгейт и градус. И Цельсий.
0: Да. Вот они вдвоем такие схватились за голову, типа, не, вот это, конечно. В общем, мальчики и девочки, все понятно. Мы так и предполагали, что именно вы, да, но не мы, сделаем этот шаг, и, собственно, мы его и сделали.
1: Александр сейчас будет делать шаг за пределы.
0: Запредельный шаг я сейчас сделаю просто.
1: Больше метра, на секундочку.
0: Как минимум.
1: Потому что он перед этим сделал растяжку.
0: Да. Вот. А поскольку Сава сделал 2 тяжку и 3 тяжку, то он остается здесь.
1: До 8 вечера, чтобы, да, пока будет держать.
0: Да. Вы его, пожалуйста, тут как бы особо не обижайте, поддержите, помогите, если что, подскажите, протяните руку. А еще лучше, конечно, протянуть купюру. Это всегда приятнее, да, за нее хвататься.
1: Да.
0: Все. Я с вами прощаюсь до завтра.
1: Да, мы здесь встречаемся в 8 вечера в программе «Мужчины не плачут».
0: Я очень надеюсь.
1: У нас, кстати, будет гость...
0: Гость.
1: Да, без вот этих феминитивов. Окей. Да будет завтра, да будет интересно. Так что ждем.
0: Да будет тихо и спокойно еще, Сава. Хотелось
1: о,
0: бы...
1: немаловажно. Да,
0: на фоне накаляющихся информационных потоков.
1: Из мамада мы тоже умеем.
0: Всем хорошего дня. Пока-пока.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Лидский квас. Любимый квас.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
10: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: Офицер Цаля ранен на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Офицер Цаля получил ранение средней степени тяжести во время ночной оперативной деятельности на юге Ливана. Об этом сообщил пресс-секретарь Цаля, добавив, что боец был эвакуирован в больницу, а его семья уведомлена. Соединенные Штаты и Израиль планируют одну из самых масштабных на сегодняшний день атак на объекты энергетической инфраструктуры в Иране, сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников. Не исключено, что эта военная кампания запланирована на ближайшие выходные. По данным этих источников, завершить операцию планируется до открытия финансовых рынков в понедельник, 3 августа, так, чтобы минимизировать ее влияние на американскую мировую экономику, однако точные временные рамки окончания операции названы не были. По данным нескольких американских источников, Израиль уведомлен об этих планах и координирует свои действия с США. При этом президент Дональд Трамп пока не отдал приказа о начале нанесения ударов, сообщили источники. В Иерусалиме этим утром ультраортодоксальные протестующие вновь попытались прорваться в кафе «Басимта», работающее по субботам. На месте возникли стычки между ультраортодоксами и посетителями кафе. Демонстранты выступают против работы заведения в шаббат и на этот раз впервые смогли прорвать полицейские заграждения. На кадрах с места событий видно, как мужчина, завернутый в талит, пытается прорваться внутрь заведения, в то время как светские посетители блокируют ему путь. Также находившимся в кафе людям пришлось выстроиться у входа, образовав своеобразную живую стену, чтобы не допустить проникновения демонстрантов. Полиция не смогла сразу остановить толпу, а затем начала применять силу. На место прибыл председатель партии «Наш дом Израиль», депутат Кнессета Авигдор Либерман, чтобы выразить поддержку владельцам и посетителям кафе. «Я верю в принцип «живи сам и дай жить другим».

магазинов, торговых центров и заведений общественного питания, где мигранты могли бы удовлетворить свои самые элементарные потребности, отмечает издание. Власти Испании, в свою очередь, начали устанавливать дополнительные заграждения на море, чтобы помешать нелегальным мигрантам проникнуть в город в будущем. И о погоде. Сегодня на всей территории страны температура воздуха выше среднесезонной, жарко, ясно, слабый ветер. Сейчас в Иерусалиме 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 32, в Бершеве 41, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на первом. Мы следим за развитием событий.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

А с группой Genesis открываем программу Шалотов на Первом радио. 15.08, друзья, еще раз здравствуйте. Да, в предыдущем части я также присутствовал в дуэте с Александром Солнцевым, который нас безвременно покинул. Ой, не, временно, ой-ой-ой, что это я так? Временно, до завтра мы с ним вместе в программе «Мужчины не плачут» вас также поприветствуем. Ну, а до 8 вечера я остаюсь в студии для того, чтобы подбрасывать в ваше настроение хорошую музыку. Для того, чтобы мы все вместе настроились на предстоящую неделю, ей обязательно быть, какой она будет. Ну, опять же, тут могла быть моя философия про то, что все зависит от нас и так далее. Ну, зачем напрягаться в этот прекрасный субботний, пока еще день по факту, скоро уже перерастем вечер, но этим субботним днем. Лучше расслабиться таким образом, как вам этого хочется. Получайте удовольствие, дорогие мои. Продолжаем с музыкой. У нас появляется в эфире группа «Винтаж» про единорогов. А это уже, насколько фантазия позволяет, представляем.

Но единороги, в моем понимании, это вот какой-то парк аттракционов, и там в детстве... Не, ну, в моем детстве единорогов в парке даже аттракционов, но вряд ли. Лошадки, да, какие-то вот такие зверушки, более реалистичные. Так, ну, да ладно, дорогие мои, да, продолжим с музыкой, продолжим с прекрасным настроением, коего я вам искренне и желаю. Прямо сейчас в нашем эфире Марс Бруно.

0: שבוע טוב.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов.
3: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
2: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Это немыслимо.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: Элли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
7: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но метко. Да.
8: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
9: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
10: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
11: 03-94-94-88-8.
9: Год без забот.
7: Реклама.
12: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admea Base Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admea Base Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
13: В соответствии с уставом мероприятия.
14: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, мандарины.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Реклама.
6: Шавуатов.
7: Голоса Первого радио.
8: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
9: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
8: Евгений Забежинский.
10: Первому радио 25 лет.
6: Шавуатов на Первом радио.
11: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, motherfucker.

0: Итак, близки мы к середине первого часа. Программа «Шавуатов» 15.26. А это значит, что наши регулярные рубрики продолжаются. Недавно вы услышали новоиспеченную рубрику, посвященную 25-летнему юбилею первого радио, который вот-вот состоится этой осенью. Друзья, слушайте! Рубрика называется «Голоса первого». Так, если я правильно помню, хотя это вот-вот недавно было. Евгений Забежинский, да, мой коллега, про него было в этом часе, в самом конце, Зев Ханин. Так, ну а сейчас другая рубрика, которая существует уже продолжительное время и которая знакомит вас с тонкостями, с интересными моментами классической музыки. Если вы хотите в ней наиболее точно разбираться, то слушайте. Эту рубрику подготовила Светлана Карабут, и называется она «Сундук Баха».
1: Сундук Баха.
2: Сто лет назад состоялась премьера одной из самых интересных опер 20 века – «Турандот» Джакомо Пуччини. Но почему итальянский композитор вдруг решил написать оперу о Китае? Ведь Пуччини никогда там не был. Но именно он создал один из самых известных образов китайской принцессы в мировой культуре. Итак, все началось в 18 веке. Сюжет «Турандот» придумал не китаец, а итальянец – драматург Карло Гоцци. Его пьеса появилась в 1762 году и была частью европейской моды на все восточное. В Европе того времени Китай воспринимали как загадочную, далекую и почти сказочную цивилизацию. Пуччини взял этот сюжет и превратил его в большую драму о власти, страхе и любви. При этом он хотел, чтобы его Китай звучал убедительно. Композитор изучал китайскую музыку и включил в оперу настоящие китайские мелодии. Самый знаменитый пример – народная песня «Моли Хуа» – «Цветок жасмина» – одна из самых известных мелодий Китая. У Пуччини она становится музыкальным символом императорского мира, появляется в разных моментах оперы и словно связывает всю эту сказочную историю с реальной культурой. Пуччини также использует необычные для европейского уха тембры – гонги, колокольчики, там-тамы и басовый ксилофон. Все это, конечно же, создает ощущение нечто экзотического и волшебного.

0: Но при этом Турандот – это не Китай глазами китайцев. Это Китай глазами европейского художника начала 20 века. Жестокая принцесса, которая заставляет женихов разгадывать загадки под угрозой смерти – это скорее восточная сказка, чем историческая реальность. Так же, как и многие персонажи оперы – это не реальные китайские образы, а фантазия европейского театра. Вряд ли Пучини пытался скопировать чужую культуру. Он просто создал свой музыкальный мир, фантастический, красивый и немного иллюзорный. Возможно, самое удивительное продолжение этой истории происходит именно сегодня. Спустя 100 лет после премьеры «Турандот» культурный диалог продолжается. В год столетия оперы в Торре-дель-Лаго, где проходит знаменитый фестиваль Пучини, новую постановку «Турандот» доверили Джеки Чану. Да-да, тому самому Джеки Чану, китайскому актеру, режиссеру и человеку, который вырос внутри той культуры, которую когда-то Пучини пытался представить через музыку. Получается почти символический круг. 100 лет назад итальянский композитор смотрел на Китай из Европы. А сегодня Китай отвечает ему своим взглядом на эту же историю. И, наверное, именно в этом и есть настоящая сила искусства, когда через 100 лет разные культуры продолжают разговаривать друг с другом. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха».
2: Шавуа Тов.

0: שבוע טוב на Первом радио.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
4: Реклама.
5: Филиалы DAX Ришон-Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицеон, Лещанский 3, Ашдот, Ждерот-Вайцман 2.
9: Лидский квас. Любимый квас.
5: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
0: Шавуа Тов.

Cardigans, La Fool. Ага. Но вот когда влюблен по уши, и когда от любви сносит крышу, ну вот тогда La Fool. Да, превращаешься в кого угодно. А если вот хочешь дотянуться до солнца, то кто тогда этот человек, который хочет до него дотянуться-то? Там же горячо еще и как, а? Аккуратно. Тут с плитой надо быть поаккуратней. С горячей сковородкой в том числе. Так, ну ладно, все эти опять же рассуждения. Да, к чему это я? А к тому, что группа «Градусы». Вот именно с такой песней «До солнца».

Итак, еще несколько минут до завершения первого часа программы «Шавотов на Первом радио». Кельвин Хэвис. Только что, друзья. Мои пожелания прекрасного дня остаются в силе, конечно же. Мы продолжим до 8 вечера. Программа объединяет всех нас, настраивает с помощью хорошей музыки на следующую неделю. У кого-то может даже... По стандарту хочется сказать трудовую неделю, но факт остается фактом, что лето и сезон отпусков. Пусть и лето в Израиле понятие относительное и растяжимое, что касаемо температурных режимов. Отпуск практически круглый год можно себе устраивать. Но вот существуют какие-то штампы. Вот этих штампов немного и придерживаемся. Так что если у вас отпуск, ну, завтра выспитесь. И послезавтра, и после-после, и далее по списку. Так, завершаем мы этот час игривой песней от группы Айова под названием «Кусь». И моим пожеланием приятного аппетита, если вы понимаете, что откусываете. Итак, друзья, встречаемся в часе следующем.

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
7: Вы заслуживаете знать правду.
6: 944-1111. Intelligo.
7: 03-944-1111.
2: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
10: Ну какой тут может быть комментарий?
11: Не знаю. Не знаю.
10: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
9: ЗФ Ханин.
12: Первому радио 25 лет.
13: В Израиле 4 часа дня. Всем привет.
14: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Веселее.
14: Молодец, понял.
0: Шавуа Тов на Первом.

Неподражаемая, практически с первой... с пятой ноты узнаваемая, Шер, да? Хотя, может быть... Ну, если вы, в принципе, никогда ее не слышали, то, естественно, и узнать будет проблематично. Но, да ладно, да, есть категория артистов, на мой взгляд, которые вот так, по щелчку и сразу же определяешь, кто это. 16.04, много таких артистов, и не только таких, сегодня в программе «Шавотов». Меня зовут Сава, мы продолжаем, конечно же, бодро и активно. А может и наоборот, вот так, на полном расслаблении. Как вам угодно. Главное, чтобы в удовольствие. До 8 вечера, до 20.00 я нахожусь здесь, в студию, подбрасываю в наш музыкальный локомотив, в топку этого локомотива хорошие треки и двигаемся только вперед, друзья мои. Ну, все ближе и ближе к вечеру. Наверное, вот время, да, что там у нас по температуре, ну, еще на убывание навряд ли пошло. Да, 33 показывает вот прямо сейчас. На солнце и того жарче. Но совсем скоро чуть ниже тридцатничка должна опуститься. Солнце спрячется за горизонтом. И, может, вы и нос высунете. На прогулку отправитесь. Вечерами, кстати, достаточно комфортно. Ну, окей. Каждый отдыхает по-своему. Если, да... Я в конце предыдущего часа пожелал всем приятного аппетита. Времени прошло не очень много, поэтому продолжу с этим пожеланием приятного аппетита, будь то у вас. Но по времени официально раз 4 дня, то это должен быть полдник. Но, может, слегка поздний обед, может быть, слегка ранний ужин, а может быть, слегка запоздалый завтрак. Опять же, как же все относительно. Так, окей, группа «Пицца». Вкусно-то как, да? Группа «Пицца» и трек «Мерцало».

Посмотрим, конечно же, друзья. Да, посмотрю я и на плейлист. Тут несколько треков уже забросил наперед. И забрасывая один из них от группы Viagra, понимаю, что... А вот по названию этого трека, случайности случайные или не случайные? Я думаю, и то, и другое. Но к чему я все? Что под этот трек группы Viagra даже праздник придумали специальный. Да-да-да, и этот праздник отмечается именно сегодня, 1 августа. Называется он «День эмансипации на Ямайке». О как, да? Ну вы уже догадались, что от Viagra скоро прозвучит, зазвучит My Emancipation, да? А вот День эмансипации на Ямайке реально существует. И реально это 1 августа. Да, пышно они там отмечают. Потому что Ямайка долгое время находилась под британским... являлась британской колонией. Вот прямо сейчас это вот тоже, но более 160 лет, вот нахожу я, да, некоторые факты из истории, более 160 лет страна жила, желала обрести свободу от рабства и стала независимым государством по итогу. Но только 1 августа 1834 года рабство в Британской империи было официально отменено. Вот, ну там опять же, со своими исключениями по возрасту. Я сейчас не буду сильно долго об этом рассказывать. Специально вот такую затравочку осуществил, дабы всем, кому интересно, кто любит копаться в истории, всю информацию найдут, конечно же, на просторах вот этого пресловутого, как я говорю, интернета. Да, оказывается, вот этот день отмечается и на бывших... или существующих территориях Британии. Ох уж это Британия. Никак от любви колониям не может избавиться окончательно. Ну, ладно. И история, а прежде всего время все рассудит, все расставит на своих местах. Так что, знаете, сегодня можете поздравлять Ямайку с таким событием. А мы, конечно же, слушаем группу Viagra «My Emancipation».

0: Шаву Атов.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
5: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
8: Ты не поверишь. За 3 дня нашел квартиру и работу.
9: Как тебе удалось?
8: Доска ТВ. Рекомендую.
10: Доска ТВ. Крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги. Все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Лидский квас. Любимый квас.
14: Жаркое лето в Center Car.
15: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
14: Center Car Azur.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. Шавуатов.
3: Голоса Первого радио.
14: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хаземер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
9: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
14: Андрей Ежов.
3: Первому радио 25 лет.
0: Шавуа тов на Первом радио.

Анна Седокова. И получается женский взгляд на конфликт между мужчиной и женщиной, да? Драма. Ну, какой там финал или без него, ладно, разберутся. Ну, а сейчас переключимся зеркально, наверное, на другую сторону. Может быть, того же самого конфликта, но под мужским углом. И тут у нас уже на сцену выходит Валерий Меладзе и предъявляет такой, или спрашивает, что ты хочешь, а? От меня.

0: שבוע טוב.
1: Реклама. Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admeatey Srim Rishon LeZion приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admeatey Srim Rishon LeZion. Звездочка 6-120. Соответствие с уставом мероприятия.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Шавуа Тов.

In Your Eyes, The Weeknd. Друзья мои, в твоих глазах, которых, ну, я лично вот сейчас ваших глаз не вижу, ну, максимум по аватаркам. По аватаркам в WhatsApp, конечно же, на который, если честно, вот по субботам уже и отвык обращать внимание, но редкое сообщение появится, конечно же, в субботу на WhatsApp в программе Шавуотов. Ну, это и понятно, что, ну, время отдыха, время релакса, мы с вами очень активно интерактивим в другой программе, которая по пятницам с утра, Савина утро. Я, конечно же, про это, да, вчера было, ой-ой-ой, как классно. Так, ну вот, я к чему, что где-то полчаса назад появилось сообщение, я вот только его обнаружил. Радиослушатель решил остаться неизвестным, так сказать, да? Ничего про меня не говорить, пишет он, ничего я ей не скажу. Просто расскажите, как у вас проходит день. Вот с таким вопросом. Я так понимаю, ко мне и ко всем остальным тоже обращается. Да, номер WhatsApp 054-2700, ну так, между строк. Вдруг вы тоже захотите написать и что-нибудь у меня спросить. Так, как же у меня день проходит? Ну вот, вы прекрасно все слышите. Нахожусь на рабочем месте. Ну, как все прекрасно понимают, работа работе рознь. Если работа на благо банковского счета, да еще и в удовольствие, то, считай, ты собрал комбо, потрясающее комбо. Так что у меня день со знаком плюс проходит. Я наслаждаюсь. Под хорошую музыку все это. Вот, кстати, да, сейчас еще мы пару треков до завершения этого часа успеем послушать. Да, я тут сверяюсь со временем. Да, совершенно верно. Хотел я проанонсировать наперед, но сильно наперед тут и не забежишь. 16:50 уже на часах. Так что, да, по факту. О, как день проходит. Сочиняю тут новые слова, понимаешь ли, придумываю. Много, кстати, в современном мире, в 21 веке, новых слов в языке появляется. И вот одно из только что рожденных в моей голове. Знаете ли вы, что такое мотофикснуть? А? Ну, если 2 плюс 2 складывать, речь про музыку, и вот это слово может оказаться вам знакомым. Мотофикс ничего вам не говорит? Производная от мотофикс. Мотофикснуть? Это, конечно же, послушать мотофикс и самый известный, самый популярный трек, который называется Big City Life. Этим и займемся. Мотофикснем, друзья мои.

Итак, Big City Live. Мата фикснули. Еще один трек, да, втискиваю. Конечно же, таки-таки. Селена Гомес, Карди Би, Озуна и Диджей Снейк. Но это для тех, кто вот все-таки любит поактивнее и хочет подвигаться. Да, в хорошем темпе. Достаточно. Пусть у вас и хорошее, достаточно хорошее будет настроение. Субботний день продолжается. По факту, в моем представлении, для субботнего дня остается ровно 5 минут. Потому что наступит 17.00, и все. И уже субботний вечер. Так что, друзья, встретимся после 17.00, после выпуска новостей итогового на сегодня, который для вас уже подготовила Светлана Карабут. И проведем время до 8 вечера в программе «Шоу».

0: שבוע טוב. реклама.
1: Ты не поверишь, за три дня нашел квартиру и работу.
2: Как тебе удалось?
1: Доска ТВ.

0: Рекомендую.
1: Доска ТВ – крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги – все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
2: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
3: Жаркое лето в Центр Кар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центр Кар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
7: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
6: Марианна Беренькая.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Посольство США в Израиле предупредило о возможной эскалации напряженности в регионе. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Посольство США в Израиле предупредило американцев о возможной эскалации напряженности в регионе. В заявлении говорится, американцы в регионе Ближнего Востока должны проявлять повышенную осторожность. Им следует быть готовыми к закрытию воздушного пространства и возможным сбоям в авиасообщении. Тем, кто находится в регионе, следует рассмотреть возможность отъезда или подготовиться к этому на случай эскалации. Ранее посольства США в Ираке и Иордании выпустили аналогичные сообщения. Напомню, что по данным американских официальных лиц, президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале новой волны атак на Иран, которая может начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней. В пятницу Трамп заявил журналистам, что планирует возобновить массированные военные удары по целям в Исламской Республике, чтобы заставить ее режим сесть за стол переговоров. Командир бригады «Гевати» полковник Натанели Симха завершил разбирательство в отношении большинства бойцов батальона «Цабар», которые в четверг ранее самовольно покинули базу с Детейман, скандируя оскорбительные лозунги в адрес офицеров. 14 военнослужащих, признанных организаторами акции, получили по 30 суток военной тюрьмы. Кроме того, их выведут из состава боевых подразделений. Около 80 других военнослужащих, которые покинули базу, но впоследствии вернулись, пройдут командно-воспитательный процесс, направленный на укрепление дисциплины. Напомню, в минувший четверг группа военнослужащих старших призывов покинула базу в знак протеста против действий командиров, которые распорядились снять установленные ими таблички и символы. Офицеры бригады начали разъезжать по окрестностям на автомобилях, пытаясь найти бойцов и вернуть их на базу. Опубликованные видеозаписи получили широкий резонанс в соцсетях. Некоторые ролики распространялись также в арабоязычных аккаунтах, которые назвали произошедшее мятежом в израильской армии. США в ближайшее время попробуют посодействовать возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной о мире. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, в течение нескольких ближайших недель Вашингтон приложит некоторые усилия, направленные на понимание того, есть ли возможность вернуться к переговорам и завершить войну. Но мы также понимаем, что у обеих сторон есть довольно четкие красные линии, и мы постараемся сблизить эти красные линии. Президент Трамп сказал своей команде, если вы видите возможность стать силой, которая придаст какой-то импульс с мирным переговором. Давайте сделаем это, заявил Рубио. В Уганде открыт памятник Юни Нетаньяху в старом терминале Энтебе, где произошла операция по освобождению заложников, сообщает Кампала Пост, близкий к правительству и армии. Церемонию возглавил командующий вооруженными силами Уганды, который подчеркнул в своей речи, что мероприятие символизирует продолжающееся партнерство в области безопасности, взаимное доверие и дипломатическое примирение между Угандой и Израилем. Управление национальных парков и заповедников сообщает, что около 45 тысяч израильтян посетили сегодня его объекты по всей стране. Лидерами по посещаемости стали Гана-Шлуша, Дор-Абоним, Ахзив, Маян-Харут и Тель-Ашкелон. И о погоде. Завтра по-прежнему будет очень жарко, малооблачно, сохранится высокая тепловая нагрузка. В Иерусалиме ночью 26 градусов, днем 35, в Тель-Авиве 25-35, в Хайфе 25-31, в Бершеве 22-39, в Эйлате 30-43 градуса. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

А ну что ж, друзья, до 17.07 переместились мы в вечернее время суток. А если вы еще в дневном или даже утреннем, да на здоровье. Главное, чтобы в удовольствие. Как всегда. Вот для чего же еще жить? А так, стараюсь, всякий раз стараюсь сдерживать свою философию. Вот эти рассуждения, суббота не для этого всего. Найдем время пообщаться. Вот прорекламирую. Завтра мы с Александром Солнцевым в программе «Мужчины не плачут». Затронем достаточно интересную тему, интересный вопрос, который многие бы с огромным удовольствием, уверен, проработали бы в себе. Но, да, все, на этом замолкаю. Завтра в 8 вечера подключайтесь. А сейчас мы продолжаем подключаться все к большему количеству хорошей музыки, к хорошим трекам. «Опаленные солнцем», так называется песня от Молли.

Итак, опаленные солнцем, но не обожженные. Ну или не сильно. Да, такие загоревшие, слегка подрумянившиеся. Это я про тех, кто сегодня, наверное, на пляже побывал, но достаточно жарко, так что, друзья мои, аккуратно. Что же у нас будет происходить в ближайшее время? Как я уже анонсировал, конечно, огромное количество хороших треков. Сейчас я даже парочку более... О парочке более конкретно скажу, что вы услышите. Но перед этим, ближе к середине часа, у нас одна из рубрик. Да, после первого блока рекламы в этом часе, рубрика, посвященная юбилею первого радио, 25-летию, которое вот в этом году, да-да-да, 25 лет первого радио. Друзья мои, рубрика «Голоса первого», а ближе к середине часа рубрика «Кино и котлеты» от Екатерины Вергуновой. Если не знаете, что это за рубрика, ну не пропустите, я тоже обязательно ее проанонсирую более подробным образом. Ну а сейчас, так, впереди вас ожидает группа Моранди, перед этим Трэвис, а вот секунды, на прям вот эту секунду, вот, да, о, уже, про мечты, мечтать же не вредно, все верно, да-да-да, Dreams, так называется, эта композиция.

0: שבוע טוב, נאפר ים רדיו.
1: יאית.
2: שו? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
5: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
10: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
11: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
11: Год без забот.
3: Реклама. Лидский квас. Любимый квас.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
0: Шавуатов.
10: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
17: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
10: Светлана Карабут.
13: Первому радио 25 лет.

0: Кельвин Харрис, My Way, My Путь. Как же пути вот эти? Ой, куда приводят? Так, ну, куда приводят, опять же, эта философия начнется. Но вот я знаю, что по ночам путь до холодильника. Ох, как же он манит и манит, да? Как же он сладок, как же он приятен. Ох, как же он вкусен, в конце концов. Но если в холодильнике, конечно же, что-то оказывается. Так вот, про еду, да? Ну, время такое вечернее, какие-то вкусности появляются, вкусняшки набрали там, расположились, слушаете первое радио. Или в дороге, может, похрустываете чем-нибудь и тоже слушаете первое радио. Так у нас рубрика, которая с недавнего времени, опять же, стала регулярной на первом радио, благодаря моей коллеге Екатерине Вергуновой. Она-то вот придумала, посмотрела, да, все же мы любим, да, хлеба и зрелищ, конечно, вот классика жанра, да, вот смотришь кино и под что-нибудь. Так вот, эта рубрика про вкусности из кино. Как их приготовить? Ну, если руки-то, понимаешь ли, правильно растут и умеют готовить. Слушаем Екатерина Вергунова. Кино и котлеты.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не путать свою личную шерсть с государственной. А заодно вспомним прекрасный легкий рецепт из культовой комедии. Начнем с фильма «Кавказская пленница». Лента вышла на экраны в 1967 году. Фильм мгновенно стал народным хитом, а многие сцены и цитаты разобрали на крылатые фразы. Идея фильма родилась после того, как Гайдай прочитал в одной из газет историю о похищении девушки влюбленным джигитом в Закавказской республике.
3: Мы представляем прекрасной женщине, девушке, которая олицетворяет собой новую судьбу женщины гор, понимаете?
2: Гайдай сразу хотел снимать своего друга Юрия Никулина и придумал для него роль, но тот пошел в отказ. «В наши дни воруют невесту, глупость, сниматься не буду». Гайдаю удалось уговорить Никулина, пообещав вместе улучшить сценарий. Первоначально фильм был запрещен. Совершенно случайно его посмотрел Леонид Ильич Брежнев и дал разрешение на показ. Несмотря на то, что роль товарища Саахова с самого начала была написана для Владимира Этуша, актер не хотел сниматься в этом амплуа.
4: Я, извините, переоденусь.
5: Не беспокойся, в морге тебя переоденут.
2: Дело в том, что ранее он уже сыграл южного человека в фильме «Время летних отпусков» и не хотел тиражировать этот образ. Однако Гайдай уговорил актера прийти на пробы. И в итоге Этуш согласился на эту работу. Кстати, изначально фильма героя была Ахохов, но позднее выяснилось, что в Министерстве культуры работает сотрудник с точно такой же фамилией. Тогда ее заменили на Саахов. Но потом оказалось, среди чиновников на Мосфильме есть некий товарищ Сааков. Точку в споре о том, можно ли оставлять эту фамилию, поставила глава Минкультуры СССР Екатерина Фурцева. Она сказала так: «А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте 180 Ивановых. И что теперь? Дурака нельзя назвать Ивановым? Оставить как есть». Ох уж эта политика и цензура.
6: Волюнтаризм в моем доме не выражаться.
2: Кстати, во время проб режиссер спросил Варлей, может ли она сняться в купальнике. В то время, представляете?
3: Женщина, друг, человек.
7: Грандиозно!
2: И она спокойно разделась перед камерами. Тогда вся съемочная группа удивилась и подумала, что девушка, ну, просто очень раскрепощенная. Они просто не учли, что для цирковых купальник – это рабочая одежда. Можно сказать, униформа.
3: Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица.
2: Но вернемся к фильму. В этой ленте есть момент, когда балбес приносит Нине поднос с огромным количеством аппетитных фруктов, и пленница начинает их с удовольствием есть. На самом деле почти все фрукты были, разумеется, искусственными или консервированными из компота. Сцену снимали в апреле в Москве, поэтому настоящих фруктов тогда было не достать. На том же подносе была лепешка, купленная накануне в магазине «Армения». Однако к моменту съемок она так зачерствела, что есть ее было практически невозможно. Варлей вспоминает, что режиссер буквально кричал на нее, чтобы она ела ее с аппетитом. В итоге актриса буквально давилась засохшей лепешкой и консервированными фруктами. Но зрители этого не заметили.
8: Могу я видеть прокурора?
9: Можете.
7: Где у нас прокурор?
8: В шестой палате, где раньше Наполеон был.
2: Да, вы все правильно поняли. У нас на повестке дня не просто выпечка, а абсолютная легенда кинематографа и кавказской кухни – карабахская гата. Да-да, та самая золотистая румяная лепешечка, которую студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина уплетала за обе щеки в кавказской пленнице, пока товарищ Сахов пытался произвести на нее впечатление.
3: И только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово, 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
9: А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
2: Стоп. А откуда вообще взялось слово «гата»? Перед тем, как запачкать руки в муке, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Откуда же родилось это слово «гата»? Лингвисты до сих пор спорят и ломают свои головы. По основной версии, это слово «настоящий путешественник». Оно родственно французскому «пирожное», «тортик», которое восходит к позднее латинскому слову, обозначающему «печеное тесто». Кавказцы в древности торговали со всем миром так активно, что европейское «гато» приехало в горы, обжилось там, напиталась сливочным маслом, ванилью и превратилась в величественную гату. Так что, вкушая гату, вы буквально занимаетесь кулинарной археологией.
10: Минуточку! Будь добры, помедленнее! Я записываю!
2: Нам понадобится для теста мука 300 грамм, плюс щепотка на стол и пару граммов на нос для вида работающего шефа. Сливочное масло 40 грамм, размягченное, как ваше сердце при виде десерта. Сахар 60 граммов, ванильный сахар 10 граммов для аромата на весь подъезд. Яйцо куриное 1 штука, молоко теплое 85 миллилитров, не горячее, а то дрожжи сварятся и уйдут в отпуск. Дрожжи сухие 4 грамма, растительное масло 1/2 столовой ложки, соль, щепотка, ну типа по вкусу. Для начинки мука 110 граммов, сливочное масло 75, сахар 65, ванильный сахар 8 граммов. Для глянцевого блеска яичный желток 1 штука и 1 чайная ложка воды. Теперь работу. Запускаем дрожжевой коллайдер Апара. В теплое молоко высыпаем пол чайной ложечки сахара, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Перемешиваем, накрываем пленкой и отправляем в теплое место минут на 40. В это время можно переслушать любимый подкаст или сделать вид, что вы качаете пресс.
11: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
2: Теперь замешиваем базу. В отдельной миске соединяем целое яйцо, обычный и ванильный сахар для теста, соль и мягкое масло. Когда опара пышно поднимется и начнет пузыриться, выливаем ее сюда же. Постепенно вводим оставшуюся муку. Теперь немного фитнеса. Сбрызгиваем руки растительным маслом и вымешиваем тесто минут 10 на столе. Оно должно стать гладким, эластичным и перестать липнуть. Скатываем в шар, прячем смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и забываем в тепле на 1 час. Через час аккуратно обминаем и даем подремать еще 7-10 минут. Пока тесто отдыхает, делаем начинку. В миске смешиваем мягкое масло, сахар и ванильный сахар. Всыпаем муку и пальчиками перетираем все в мелкую ароматную сливочную крошку. Попробуйте крошку на вкус, только не съешьте все сразу. Теперь формируем шедевр. Делим тесто на 3 равные части. Будет 3 красавицы лепешки. Скатываем в шарики и даем постоять 10 минут. Затем каждый шар разминаем руками в плоский кругляш. Смазываем сливочным маслом и щедро выкладываем в центр горку нашей начинки. Собираем края теста к центру мешочком и крепко защипываем. Переворачиваем наш мешочек швом вниз и аккуратно раскатываем скалкой до толщины примерно 4-5 мм. Переносим на противень с пергаментом. Вилочкой наносим красивую сеточку, перекрестные полоски на поверхность. Смазываем желтком, взбитым с капелькой воды. Это даст тот самый кавказский золотой загар. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку всего на 15 минут. Вот и все, друзья. Достаем румяные, пышущие жаром лепешки, завариваем крепкий чай, зовем домашних, режем гату на кусочки и наслаждаемся вкусом, ради которого в кино можно и в холодной горной реке искупаться.
12: Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива.
13: Что? Что такое, дорогой?
14: Птичку жалко.
2: С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и не забывайте делиться корочками. До встречи на нашей волне. Пока.
1: «Кино и котлеты». Готовит снова Вергунова.
15: Шавуа тов на Первьям радио.
16: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
17: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
18: Мы живем в самой спортивной стране мира.
19: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
20: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
19: Это немыслимо. Почти.
20: Согласен.
18: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
20: Элли Швидлер.
19: Марк Кричевский.
21: «Топспорт».
18: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
20: Редко, но метко. Да.
21: Реклама.
22: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
23: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
21: Реклама.
15: Шавуатов

0: А группа Виагра про высокие, низкие, среднестатистические поцелуи. Так, этот час завершается, дорогие мои. Вот я смотрю, на WhatsApp еще одно редкое для субботы, конечно же, сообщение насчет моих, наверное, рассуждений про приятного аппетита, завтрак, обед или ужин. Серый поделился фотографией пельмешек с подписью. Конечно же, пельмешки и еще никто не отменял. Классика, да, Серый? Абсолютно с вами согласен. Так что продолжу. И доброго вечера, и приятного аппетита. Завершаем мы этот час песней от группы «Мумитроль». Ох, под что-то вкусное. Ну, естественно. Песня называется «Утекай». Я никуда не убегаю. Остаюсь вместе с вами. Встречаемся в часе следующем и продолжаем до 8 вечера. Меня зовут Сава. Прекрасного вам вот, наверное, уже практически завершение первого дня августа.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: שבוע טוב, נפרוון רדיו.
1: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио.
2: Реклама. Филиалы DAX Ришон-Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицеон, Лещанский 3, Ашдот, Ждерот-Вайцман 2.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
13: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
12: Екатерина Вергунова.
14: Первому радио 25 лет.
15: В Израиле 6 часов вечера.
16: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
17: Весели.
16: Молодец, понял.
0: Шавуа тов на Первом радио.

Dance Monkey, да, для заряда бодрости, если этой бодрости вам в субботний вечер не хватает. Ну, чтобы завтра опять же ворваться. Наверное, сегодня надо подсэкономить эту бодрость, а завтра уже с началом рабочей недели ворваться. По факту, шаббат выходит у кого-то уже и через несколько часов стартанет эта пресловутая рабочая неделя, которая раз в 7 дней начинается. Вот как бы хотелось, чтобы хотя бы раз в 7 дней

00 в студии Сава. И следующий трек прекрасно известен с давних времен, но не так давно приобрел второе рождение. Получил второе рождение. Ребята Филатов и Карас, которые спецы в сдувании пыли, да, с архивов музыки, спецы в своем деле, да, видят некоторые музыкальные песни в своем русле, и вот цепляет, очень сильно цепляет. Например, ну, если вы не понимаете, о чем я, вот послушайте сейчас песню и, может быть, обратите внимание на их творчество, потому что в их багаже огромное количество подобных вещей. Я познакомился именно с таким форматом, когда они взяли... Вот я сейчас вспоминаю... Ладно, я не вспомню, как... Ну, несколько лет назад это было уже, да. Когда они взяли песню Виктора Цоя и исполнили, как они это умеют, как они это слышат, как они это представляют. И получилось, поверьте, а вам прекрасно известно, что Виктора Цоя тяжело перепеть, а тяжело сделать какой-то кавер, но, на мой взгляд, у них прекрасно получилось, как и с этим треком, который сейчас прозвучит иногда.

Итак, дела до Фукарас, трек иногда, но Алсу одобрила такую интерпретацию. И если вас заинтересовало, вот я немножечко тут тоже воспользовался интернетом. В 2017 году они выпустили официальный, официальный микс на песню Виктора Цоя «Останусь с тобой». Послушайте, на самом деле очень достойно, но опять же, на вкус и цвет, как говорится. Да, «Остаться с тобой» в 2017 году, вот проверяю еще.

0: раз, да, официальный ремикс на этот, на эту композицию. Так, ну а мы двигаемся дальше. У нас елка, которая, наверное, в ремиксах еще не замечена. А может, я чего-то не знаю. Но в любом случае, путешествуем вместе с ней на малютке планете оказываемся.
1: Серое небо, нелетная погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Шавуа Тов.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
4: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
5: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
6: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
5: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
7: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
8: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
13: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
8: Реклама.
0: Шавуа Тов.
14: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
15: Либо оно просто прекрасным образом и произойдет все через это время, либо через какое-то время можно просто вернуться к этому вопросу и еще раз его задать, потому что вот, ну, в ближайшее время предложения не видно.
14: Лидия Топельберг.
16: Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов.

Ночные снайперы и Диана Арбенина. Дайте сигнал. Даю сигнал. Даже скажу больше. Даю установку на добро. И начинаю водить руками. Ну, руками только по пульту для того, чтобы включить следующий трек. Да, но установка на добро, само собой, разумеется. 18.30 мы продолжаем. Так, и после такой энергии Дианы Арбениной, кто же может ей соответствовать? А вот попробуем Рики Мартин. Ну, я энергетический, я не сравниваю ни в коем случае ни вокальные, ни какие-то другие данные. Просто вот Рики Мартин, да, все мы его знаем, представляем как живчика. Shake you, bon-bon.

0: Шаву Атов.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Martinez, you ready, girl?
5: Come on, let's do this.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

женско-душевное переживание от Светланы Лоры. Ну, конечно же, все на почве любви в рифму. Окей, ну а почему бы и нет? А еще один час у нас вот-вот и закруглится. Ну да, время самостоятельное движется вперед, и никто ему не указ. Поэтому да, и самостоятельно закруглится очередной промежуток этого времени в программе Шаблонов. Поэтому поспешу представить еще один трек, которым будем закрываться в часе, для того, чтобы потом оп-оп-оп и открыться в следующем. Потому что программа до 8 вечера. С вами Сава. Прекрасного вечера. Солнце близко к горизонту. Вот-вот и хлыбыснется. Вот туда завтра будем его заново лицезреть, встречать. А пока провожаем. И под трек «Зачем такая любовь?» Ну вот, вернулись к любви. Ну, ладно, так и быть. Аритмия и Леонид Руденко.

0: Шаву Атов на Первьям Радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама. Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лицкий квас. Любимый квас.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
14: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
13: Александр Солнцев.
15: Первому радио 25 лет.
16: В Израиле 7 часов вечера. Всех приветствую на волнах Первого радио.
17: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
18: Весели.
17: Молодец, понял.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-Тов.
0: Шавуа-Тов на Первом радио.

I'm good. Я в порядке. It's okay. Все хорошо. Ну, я искренне верю в то, что и у вас таким же образом обстоят дела. Сегодняшним вечером на календаре первый день августа. Первый день, но последнего месяца лета. Вот так. Жарит, парит. Точнее, в прошедшем времени жарило, парило. Хотя подпарывает. Наверное, еще душновато, конечно же. Хоть и солнце уже достаточно близко там на грани провалиться, да, за горизонт. Смотрю, как правило, вот в такое время этим постоянно и занимаюсь. Смотрю, когда же заход по расписанию в 19:38, друзья. Ну да, все раньше и раньше это происходит. Так что, ну, если вы любите наблюдать за красотами, а вот в Израиле такие прекрасные закаты, то поторопитесь, можете успеть еще очень даже. Напомню, что море опускается, но если жить вот в районе центра, то, в принципе, все близко к морю, и именно в море оно туда погружается на закате. Ой, у меня много подобного рода фотографий в том же Инстаграме, так что... А в ТикТоке, наверное, еще и больше видео, да. О, конечно, не про Инстаграм, про ТикТок. Сава Браво, заходите, подписывайтесь. Именно вот такие природных красот видосы я частенько там публикую. А недавно, да, по-моему, последним закат решен ли сегодня, и даже не один. И Батьямовского, ну, центральных наших. По месту расположения, так сказать. Окей, немножечко отвлекся. Друзья, приятнейшего времяпрепровождения вам вместе с музыкой от Первого радио. И группа «Время и стекло» у нас стоит. И время еще позволяет, и ничего не истекает. Так что, наверное, потому что название

Наверное, потому что запоминаем и на все вопросы непонятные так и отвечаем. Да, наверное. Ну и потому что. Все, точка, восклицательный знак, точнее. Что же у нас дальше по списку в ближайшее время в эфире Джамала? Перед этим Imagine Dragons, ну а прямо сейчас Зиверт с песней вот «Рубит правду», ох, с песней «Эгоистка».

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: שבוע טוב.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Я это...
6: Шо? Опять?
4: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
4: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
4: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
4: Реклама.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама. Шавуа Тов.
14: Голоса первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
15: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
14: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов на Первом радио.

Ленни Кравиц, I belong to you. Я принадлежу тебе. Ай-яй-яй. А как же, куда же смотрит законодательство, да? Сегодня даже на Ямайке отмечают день эмансипации. Я об этом рассказывал. А тут вот про принадлежу. Ну, надеюсь, очень верю, конечно же, что это все по любви. Куда уж без нее. Так, друзья, полчаса у нас до финиша программы Shavuot Off остается. Поэтому долго тут не разглагольствую. Макс Барских по секрету.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

А пока до встречи. Ну, логично, да, после такого трека. И завершить программу. Но нет, друзья, 19:46. И вот пока есть время, конечно же, еще пару классных треков. А пока и до встречи, еще успею сказать. Так, мы продолжаем с чем или с кем. А вот группа А-Студио, тем более солнце-то уже плюк за горизонт, да? Уже это случилось, я вижу, бросаю взгляд за пределы всего пространства студийного и понимаю, что темнеет, ночь близка. Ночь подруга, группа А-Студио.

Ой, ночь! Как много в этом слове! Группа Studio времен 2004 года, да-да-да. Кстати, в то время такой переходный период у группы происходил. Полина Гриффитс покинула группу, а вот Кэти Стопури еще не появилась. И в частности, да, ну пели практически все там. Окей, друзья, 19.51, близки мы к финишу программы Шаотов, но только на сегодня. В следующую субботу, конечно же, в программе быть вновь. Я прощаться с вами буду ненадолго, а от слова совсем, потому что пройдет ровно 24 часа, и завтра в 8 вечера в этой студии мы встречаемся только в рамках другой программы, которая называется «Мужчины не плачут». Там мы с Солнцевым в тандеме вот такие мужские беседы заводим, диалоги устраиваем, вас подключаем. А завтра развернемся еще шире, еще масштабнее. У нас гость будет в студии, гость в программе. Кто, что, чего, зачем, да почему, вот завтра все узнаете. Так что не пропустите, в 8 вечера «Мужчины не плачут». Ну и сегодня не пропустите ничего для вас интересного. Наслаждайтесь каждым мгновением под хорошую музыку, конечно же, классную музыку от Первого радио. Оставляю вас вместе с песней «Невыносимая» и группой «М-Бэнд». Да-да-да, самого-самого уютного и комфортного вам вечера. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Шабуа Тов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
4: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
3: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
5: Вас много, я один.
3: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
6: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
3: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
7: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
8: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
7: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
9: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
10: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
11: 03-94-94-88.
10: Год без забот.
9: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
12: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
9: Анна Родина.
13: Первому радио 25 лет.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Kids!

So every time you wipe my eye, you always knew.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
0: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то...

0: Опан, Гангнам Стайл. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: 89.1.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личко, а?
1: Большие.
6: Wow.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
7: www.891fm.co.il. Первое радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: break my heart.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
5: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Всегда с тобой.

0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Музыка. 89.1 FM.

0: мужчины.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город диско.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: break my heart.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.